0: удовольствием.
1: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал...

15 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной, повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных треников. Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперед. Треники предназначались для любого повода. Пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе, встреча с друзьями, поход в магазин – везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они. Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом. Его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения. Еще одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как ее станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы. Показательно, что подобные майки-алкоголички имеют плохую репутацию не только у нас. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно «избиватель жены».
0: Олдскулы свело.
2: В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у Adidas. Конечно, встречались импортные изделия, но это были очень редкие единичные случаи, и их хранили для особых выходов в свет. Рядовой советский гражданин Советского Союза узнал, что такое Adidas, только в 70-х годах. Большим толчком этому стал показ спортивной телепередачи «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Само определение «адидасовский» появилось примерно в это же время. Тогда же народ узнал, что любая импортная вещь – это фирма. Именно это понятие станет определяющим принадлежность к определенным слоям общества в 90-х. Первая половина 90-х годов у многих ассоциируется с бандитами. Если новые русские надевали малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчеркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый фирменный спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

15 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-25-90-77-77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Лучшая не краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита – материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращайся больше назад.
1: Все скажет музыка.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Антитабачный закон планируют ужесточить в Беларуси. Одно из главных новшеств законопроекта касается усиления мер ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также за покупку взрослыми для передачи подросткам. Новый документ также предусматривает и более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака. Белорусским студентам колледжей хотят чаще платить за практику. Сейчас такой опыт – привычное дело для профтехобразования. Теперь же механизм переносят и на уровень среднего специального. Предприятие-заказчик платит вознаграждение колледжу, а 75% от этой суммы получает сам студент. В Минобразовании планируют расширить список специальностей, по которым это будет работать. Особый упор на учреждения рядом с крупными предприятиями, готовыми участвовать в такой схеме. Республиканская акция «Здоровье женщины, здоровье нации» прошла в Гомеле. К акции, организованной под эгидой Белорусского союза женщин, присоединились работницы Гомельской кондитерской фабрики. Для них провели профилактические медосмотры, экспресс-диагностику и индивидуальные консультации специалистов. Также состоялся открытый диалог о важности регулярных обследований и современного обращения к врачам. Еще одна информация напоследок. Водные гонки на катамаранах прошли на береге озера Сельмашевского микрорайона областного центра. Участие в регате принимали команды холдинга «Гомсельмаш». За звание чемпионов боролись представители цехов, отделов управления, а также сборная команды. Каждый экипаж состоял из 6 смельчаков, 4 мужчины и 2 женщины. Выложились все на 200-метровой дистанции. Участие приняла 21 команда холдинга. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель FM».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время, которое уже 7 часов и ровно 8 минут на часах. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. Начало новой недели. Ура! Скажет вот, кто-нибудь.
4: Да, вот мы уже там в Телеграм, Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ, латинскими буквами, записали кружочек, что я предупреждаю, эта неделя будет рабочая. То есть... Погоды
5: а была какая-то будет. Неделя никогда не рабочая была?
4: Ну, она рабочая будет во всех смыслах. То есть не будет тянуть никуда на улицу особо.
5: Не отдохнуть, ты хочешь сказать?
4: С дома на работу, на учебу там.
5: Начинается опять.
4: Не учатся уже, да?
5: Выпускные. Да, все уже, все прошло уже. Все сдали.
4: Я когда маленький был, я тоже думал, вот пойду на работу. Вот поработаю с сентября по июнь и на каникулы.
5: Ну, это называется отпуск.
4: Нет, это каникулы называется. Отпуск это там 20 с чем-то дней у кого-то.
5: Нет, ты тоже можешь на работе строить себе, конечно, каникулы. Один раз.
4: Не три же месяца.
5: Это есть нюансы.
4: Я не знаю, это кем надо работать, чтобы такой отпуск был длинный. Наверное, есть такие люди?
5: Учителя.
4: Ну, все равно не три месяца.
5: Два. 56 дней.
4: Может, там под учителя-подводники, я думаю.
5: Учителя-подводники еще больше. А так вообще 56 дней, если я правильно помню, у них отпуск.
4: Ясно. Ну, если что, напишите нам, у кого там самый... Мы сегодня вопрос зададим, наверное.
5: Самый длинный отпуск?
4: Самый длинный отпуск, который вы знаете, кем работать нужно в Беларуси, чтобы получить самый длинный отпуск.
5: Поднимателем пингвинов.
4: Поднимателем пингвинов?
5: Беларусь. В Беларуси. Как только появится первый пингвин...
4: Тебя нельзя на руководящей должности ставить. У тебя сразу появится строчка расходов непонятная.
5: Я там присутствовал, не надо. Все нормально было.
4: Все нормально. Хорошо, врываемся в утро стимулирования, и о музыке этого часа для начала расскажу. Сейчас смотришь по сторонам. И в этом часе у нас будет Настя Кравченко. Че смотришь? Остановись, подумай, парень. Рекапс композиция Rebellion. Юлианна Караулова, «Девочка на миллион». Хоть пожар, хоть гроза, ведь ты девочка на миллион. Дагни, «Rain». А также Витя Фомин, «Все будет хорошо». А сейчас откроет Алекс Уоррен, «Passenger». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.
5: Час мат.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Покушаем, позавтракаем.
2: Ну, давай не позавтракаем. Давай мы сегодня пройдемся по национальным блюдам.
1: Давай мы не будем проходиться по ним. Покушаем. Мы послушаем, как приготовить.
2: Вот у нас чемпионат мира проходит в США.
1: Так, ну национальное блюдо США?
2: Да, официально такого блюда нету.
1: Ну да.
2: Но неофициальным является яблочный пирог. Да, он самый.
1: Американский.
2: Американский яблочный пирог.
1: Отлично,
2: да, приятного также у них
1: аппетита.
2: Считается еще и гамбургер.
1: Ну да.
2: И запеченная индейка.
1: А как же хот-дог?
2: Хот-дог у них не считается именно вот таким национальным символом. Но есть уникальные региональные блюда, такие как гамбо. Это плотный суп рагу из Луизианы. Смесь креольской, африканской и французской кухонь с рисом и морепродуктами. Также есть джамбалайя.
1: Джамбалайя! Не джамбалайя, а джамбалайя тоже знакомое слово.
2: Луизианское блюдо из риса, мяса, овощей и колбасок. Это испанская паэлья, только на другой лад.
1: Только с мясом.
2: Да. Есть еще чикагская пицца. Ну, кстати говоря, я про нее слышал. Это просто пицца с огромными бортиками и выпекается в форме пирога.
1: Дона Корлеоне.
2: Дона Корлеоне.
1: Чикаго.
2: И филадельфийский чизкейк. Это длинный багет, наполняется тонко нарезанным стейком и расплавленным сыром. А также у них есть десерты. Это шоколадные брауни. Так. Не надо объяснять, что это все понятно. Банановый сплит. Это легендарный десерт из мороженого. Подается на продольно разрезанном банане с сиропом и взбитыми сливками. И, по-моему, кстати говоря, его поджигают еще, по-моему.
1: Браунинг и сплит.
2: Браунинг?
1: Да.
2: Ваш браунинг.
1: Чикагская закуска.
2: Ваш браунинг. Неплохо.
1: Сырцовых семечек.
2: Ну и, конечно же, яйца Бенедикт. Это вообще считается классикой нью-йоркских бранчей. Половинки тоста с ветчиной, яйцом пашот и голландским соусом. Вот как-то так. Вот так кушают во Франции. Ой, во Франции, хочется в Америке. У меня себе французская какая-то такая настроение.
1: Я думал, все-таки настоящая американская кухня, это когда мясо бизона, маниоку кушают.
2: Это, по-моему...
1: Это индийская.
2: Это индийская. Это индийская.
1: Запутали. Ну, так а...
2: Да.
1: А они же эти?
2: Бизоны.
1: Осаты, муссоны. Чингачгук, большой змей.
2: Также... Районы, пассаты, жилые, мусоны.
1: Вот-вот-вот, я ухожу в эфир полусонный. А у нас Елена Караулова продолжает «Девочка на миллион».

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Не все так плохо у нас с погодой, потому что бывало и хуже.
3: Бывало, и самая низкая температура 15 июня в Гомеле была в 1985 году. И знаешь, сколько было? Плюс 7.
2: Ну, нормально. Что, хорошо, сегодня 15 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории. Возможно, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Обычно все бывает хорошо у тех людей, которые всегда везде оказываются в нужное время и в нужном месте.
2: Ну и тут я думаю, что оказывается, потому что Гомель, ну не такой уж и стоячий, я так смотрю.
1: Ну, из Белицы немножечко трудно выехать по объездной по Богдана Хмельницкого с пересечения 60 лет СССР. Там, опять же, светофорная история.
2: Ну и на Фрунзе постоять немножко придется.
1: Ну, это, опять же, светофор.
2: Ну, чуть-чуть на Никольском переезде, опять же, светофоры. А дальше мы играем в игру «А попробуй найди, где еще постоять».
1: Нашел Сосновой на Барыкина. Затруднено движение, выезд тоже светофорный.
2: Ну, если уж так, то улица, какая там получается, Студенческая?
1: Студенческая на Орический проспект тоже немножечко
2: ну
1: стоит.
2: Ну и
1: а вот с Богдана Хмельницкого, если ехать в сторону Торгового кольца, то тоже от пересечения с улицы Котовского до Бочкина, вот там промежуточек что-то не быстро едут люди. Но вот это как, что на данную секунду
2: это понедельник.
1: Нам показывает карта.
2: Это понедельник, он неторопливый, вальяжный такой, и вряд ли есть. Понедельник, мы забыли на работу, и... Ну, вряд ли такое есть.
1: Понедельник, на учебу, а потом вспоминаешь, я же на каникулах.
2: Когда батя разбудил тебя, вставай тебе в школу, давай, вставай, и мелко в садик.
1: Что каникулы.
2: Батя, я уже на заводе работаю, у меня вторую смену. Батя говорит, ничего не знаю, давай сначала в универ, там, в школу куда-нибудь.
1: Купи квартиру, живи отдельно, в конце концов.
2: И деньги на шторы сдай. Классическое утреннее.
1: Конечно же, классическое утреннее.

0: У нас рекламируются все.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: нам. Аникин рекомендует.
1: Но доброе утро, чемпионское, хочется мне сказать.
2: Обзавелся заставочкой.
1: Шагает чемпионат мира по всему земному шару. Есть что посмотреть.
2: Подтопчется по трем странам.
1: Давай начнем с простого, не относящегося к чемпионату мира. Пляжники, наш футбольный клуб «Минск», заняли второе место в Кубке европейских чемпионов. По факту наш клуб второй в Европе.
2: Отлично.
1: Проиграли в финале 6-4 швейцарскому клубу 54. Он так называется, клуб 54.
2: Это возраст средних игроков?
1: Возможно. Ну что ж, второе место. В прошлом году были Беларусь была третья.
2: А, ну,
1: в этом году второе. Дай-то бог. Ну и, конечно же, чемпионаты мира. Много чего интересного прошло. Первое, наверное, оно же главное, это Катар. Ничью увез из Швейцарии. 1-1.
2: Ну, не из Швейцарии.
1: Ну, я имею в виду другое. Там национальный герой футболист, который вот заставил своего ошибиться. Там автогол был забит, но ему сразу автомобиль. За 3 миллиона, премию 6 миллионов, все, и улица в его честь.
2: Вот так вот, забьешь на работе, тебя уволят, а в футболе забил на работе.
1: И бесплатный проезд в общественном транспорте.
2: Вертолеты, самолеты.
1: Тоже ему. Ночью у нас что было? Япония с Голландией 2-2 сыграли. Японцы...
2: Тоже неожиданно.
1: Не, японцы говорят, в этом году стрельнут. У них выносливость...
2: Как в 98-м?
1: Да, выносливость, как у Аргентины. Бегают ребята, мастерство, как у бразильцев. И самоотдача, как у японцев. Все логично. Швеция 5-1 разгромила Тунис. Германия обыграла Кюрасао 7-1. Кюрасао, что ты понимал? У них население 144 тысячи.
2: Коэффициент на победу я видел, по-моему, 3,5 тысячи. Кюрасао.
1: Кюрасао меньше Гомеля.
2: Еще раз говорю, у них коэффициент на победу в чемпионате 3,5 тысячи.
1: Поехали на чемпионат мира. Чем мы хуже Кюрасао? Да, я понял. Ну что ж, друзья, что сегодня вечером посмотреть? Ну, наверное, самый интересный матч – это Бельгия-Египет. В 22:00 включаем наши приемнички, любые, которые у вас есть, и смотрим Бельгия-Египет. Матч обещает быть интересным. Ну а так, весь чемпионат мира прекрасен.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы.
1: Тема чемпионата мира. Давай. Тут же ставки всякие ставят на все, что угодно.
2: Это факт. Это факт.
1: Так вот, 41-летний Криштиану Роналду может расплакаться на чемпионате мира этом с вероятностью в 73%. Сделали свой прогноз американские букмекеры. И принимают ставки на его слезы с коэффициентом 1.37. Логика простая. Простая логика. Повод для слез найдется в любом случае. Либо после вылета, либо, отчасти, после победы. Опыт у него солидный. Он плакал на Евро-2024, чемпионате мира 22 года, Евро-20, чемпионате мира 18, Евро-16, чемпионате мира 14 и даже на Евро-2004.
2: Позвольте поинтересоваться. У вас есть же место, где можно это поставить? Я готов поставить 2 рубля.
1: 2 рубля, получишь 2 рубля и
2: 37 копеек. А, может быть, Анна Смирнова скинется со мной?
3: По 2 рубля? Доброе утро. Я не знаю, я вообще не склонна к риску.
2: 2 рубля, давай, и вопрос закроется.
3: Вот так вот, не успела прийти, уже деньги требуют.
1: 2.50.
2: 2.50?
1: Ну, маршрутка. Ну что?
2: А ты готов?
1: Что, он расплачется?
2: Да. Это по-любому будет, я вот уверен.
1: Если 10 рублей поставлю, это будет...
2: 370.
1: 10 рублей 37 копеек. 1.37 коэффициент.
2: А, 1.37
1: коэффициент? Да. Все, расхотелось 2 рубля ставить.
2: За 1.37 не хочу. А если 1 к 37?
1: О-хо-хо, захотел. Ну-ну, что нам поведает Анна Смирнова?
3: О, я расскажу, что президент сегодня поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Расскажу о том, что Следственный комитет Беларуси сообщает об усилении контроля за контентом в соцсетях. Расскажу о классном проекте «Лето в археологии», который проходит в Гомеле для детей. Ну и закончим все это дело очень интересной новостью о том, что нашли кладбище китов. Вот. И как это для науки полезно. Это полезно для науки. Не надо смотреть на меня. Это не черный юмор. Это наука.
2: Надо послушать.
1: Интересно, на Радуницу будут плавать туда или что?
2: Что-то интересное.
1: Узнаем в следующем часе.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Глава государства подчеркнул, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. Белорусский лидер заверил, что Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации. Следственный комитет Беларуси сообщил об усилении контроля за контентом в социальных сетях Threads и TikTok. По данным ведомства, растет число публикаций с дезинформацией, признаками разжигания социальной вражды, ложными сообщениями о преступлениях, клеветой и даже реабилитацией нацизма. Следственный комитет призывает граждан учитывать, что все подобные публикации и комментарии подлежат мониторингу, оперативной проверке и правовой оценке действий авторов. Музейный проект «Лето в археологии» проходит в Гомеле. Уже на протяжении 10 лет каждый июнь сотрудники Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей предоставляют молодежи и детям возможность прикоснуться к истории своими руками. Во время занятий ребята при помощи наглядных примеров изучают, как жили люди и животные в каменном, бронзовом и железном веках, а также историю становления Гомеля. Еще одна информация напоследок. У берегов Австралии нашли гигантское кладбище китов. Туда попадали туши морских животных на протяжении последних 5 миллионов лет. Информацию сообщили в штаб-квартире Китайской академии наук. В природном некрополе может скрываться более 10 миллионов останков китов. Их изучение поможет прояснить историю эволюции клювокрылых китообразных. И к информации от компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И еще. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем, кто слушает Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро два самых стилевых паренька у микрофона готовы радовать вас каждый день.
5: Вот так вот. Каждый день не надо.
4: Знаешь, мы с тобой иногда и по выходным работаем.
5: Ну, это иногда.
4: Бывает такое, как всегда. Константин Комком.
5: Артем Аникин. И еще наша постоянная рубрика такая есть. «Хочу созвон». Если хотите попасть к нам в эфир, поиграть с нами, выиграть что-нибудь хорошее от нашего радио, можете написать «Хочу созвон». У нас телеграм-канал есть. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Это латинскими буковками пишите. И все. Да. Будет два человека, будет розыгрыш.
4: Там с 8 до 9. Вопросы простейшие, очень даже.
5: Просто, как говорится, полялякать.
4: На чили, на расслабоне. Поговорим за жизнь.
5: За жизнь. Всякую. Ну, еще много о чем поговорим. Вот, кстати,
4: про рассаду клубники.
5: Я уже, кстати, клубнику ел. Целую тарелку. Как дал?
4: И как оно?
5: Тяжело, когда все сразу тарелку съедаешь.
4: Понятное дело, в одно лицо. Ты же не поделился.
5: Так никого не было.
4: А что мешает? Позвонил. Тема, клубника есть. Куда высылать?
5: Кстати, в Мозырь позвонить?
4: А что мешает? Что у нас? Роуминг до Мозыря.
5: А что, ты с Мозыря бы приехал?
4: Ради клубники, да.
5: Ты бы успел?
4: А что нет?
5: Пока я ее хрумкаю.
4: Тут ехать полтора часа.
5: О, за полтора часа я... ладно, полтора часа, не полтора. Вон, люди, вон, приехали. Если кто не знает, на чемпионате мира много скандалов уже. И там не пустили футбольного судью. Реально, который был заявлен работать.
4: Если кто не знает, да.
5: Да. А в США его не пустили, потому что он из Сомали. Сказали, что вообще он там чуть ли не террорист какой-то.
4: Генстамен.
5: Да, такой, со связями человек. Ну, в Сомали, по-моему, все со связями.
4: Работает судьей под прикрытием. Лучший судья Африки.
5: Короче, ему все равно сказали, заплатит его зарплату за турнир. И вообще, там... и дома вообще национальный герой стал.
4: По вот факту. Вот. И дали ему суперматч между ПСЖ и Астон Виллой, суперкубок.
5: В качестве утешительного приза, так сказать.
4: Мы такие давали.
5: Всем бывает хорошо. А о музыке этого часа. В этом часе Alan Walker, Dancing in Love. Еще одна песня про любовь от Мартина Йенсена, Deeper Love. Парочка Тин Диан и Кондратьев Мьюзик исполнит композицию «В неоне теней». Pink, Hate Me тоже будет.
6: Прыгнем в тачку, и на
5: а также 5 утра прыгнем в тачку.
6: Наше самое любимое местечко, и на заднем поцелуй тебя.
5: Ну, начнем, как я называю, с песни «Отпускной» от группы «Добро», «Море», «Привет». И вам всем тоже привет. До

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: Ха, а если так? Уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Вот. Та-ра-та-ра-там. Ну а что, кстати, вот сегодня экватор. Половина первого летнего месяца.
1: Так быстро?
2: Ушла в никуда.
1: Не заметили? Это ты виноват, Сэп, все. Погодой, прогнозами всем вот этими. Ты у нас магистр-предсказатель-чародей.
2: Конечно. Вот такой Константин Снейп. Что сегодня у нас? Международный день прогулки сегодня. Не забываем
1: не
2: брать
1: прогула.
2: Зонтики. Прогулки.
1: Прогулки.
2: Прогулы не надо.
1: Так.
2: Праздник мужских недостатков сегодня.
1: Их нету.
2: Выпячиваем все, что есть.
1: У тебя есть недостатки?
2: Хочешь знать о своих недостатках? Послушай свою женщину.
1: У меня нету.
2: Женщины своей?
1: Недостатков.
2: Это по ее версии?
1: Я идеален.
2: Да? Ну-ну. Всемирный день ветра.
1: Да.
2: Как будем отмечать? Будем бросать слова на ветер?
1: Нет, мы слова...
2: Деньги на ветер.
1: Вот деньги мы можем. Слова на ветер мы не бросаем.
2: Хорошо. День придумывания новых созвездий. О, созвездие Аникина. В виде футбольных ворот.
1: Такое есть.
2: С дырочками.
1: Под ордена и медали только есть.
2: Да, под ордена и медали. День ипотерапии. Если это с ипподромом связано, то, видимо, лошадиное что-то. Ну,
1: знаем сейчас.
2: На лошадях. Ипотерапия. Погугли. Я ставлю на то, что это с лошадьми связано. На лошадях катают людей, там, детей.
1: Это метод комплексной реабилитации и лечения с помощью верховой езды и общения с лошадьми.
2: Вот так вот. Так. Всемирный день пожертвований сегодня. Можете куда-нибудь что-нибудь перечислить, денежку, какой-нибудь приюту, детдому. Ну, в общем...
1: Сделать что-то хорошее.
2: Людям,
1: да.
2: Животным, кому-нибудь. Международный день женщин сегодня в горнодобывающей промышленности еще сегодня.
1: Женщины в горнодобывающей...
2: Да, я только одну знаю. Белоснежка с семью гномами. Ну, практически в горнодобывающей промышленности. Также сегодня день английского кокер-спаниеля. У кого они есть, порадуйте сегодня своего питомца. Всех с праздниками и вообще хорошего настроения.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Вот хочешь ты жарички, да?
2: Давай, жарим.
1: Она у меня есть самая высокая температура. 15 июня в Гомеле была в 2007 году. Плюс 31.
2: 31, это хорошо. Сегодня, конечно, поскромнее, но все-таки 15 июня. Сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Ну что ж, вот ты про работу, может быть, хочешь поговорить немножечко?
2: Ну давай, понедельник.
1: Тут подобрали интересные варианты вакансий, за что готовы платить. А, смотри, какая интересная есть профессия, да? 380 тысяч российских рублей готов платить человек, который на вкус будет определять, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка.
2: Жевательная таблетка? А от чего именно таблетка?
1: Любая.
2: Сбалансирована в чем?
1: По вкусу, по вкусу.
2: Горькости и горькости?
1: И горькости, и сладости.
2: И кислости.
1: И вот по факту. Как тебе такое, а?
2: Не знаю, я даже не знаю, как это вообще.
1: В Токио есть профессия осия. Это официальное название профессии, которая переводится как толкач. Появилась в конце 60-х годов. По факту, для чего она нужна? Осия в белых перчатках аккуратно и уважительно помогает людям войти в вагон метро.
2: Да, это даже видел знаменитое. Когда у них в Японии час пик, там прям реально заталкивают люди. Вот.
1: Да, но вот эти инженеры, кстати говоря, сейчас очень сильно набирают популярность. Это инженер хаоса. Это IT-специальность, по факту...
2: Хаоса или
1: да.
2: Хаоса?
1: Хаоса. Хаос, создать хаос.
2: А, хаос.
1: Да, в чем и изюм. Они должны находить все тонкости системы, ломать сервера, ломать сети, находя уязвимости раньше хакеров. Нанимают целые команды. Это, кстати, правильно.
2: Не, ну да, такие там, я знаю, многие фирмы платят очень хорошие деньги.
1: Вот, а в Европе набирает популярность менеджер по объятиям.
2: В Японии такие точно, помню, были.
1: В Японии, а теперь еще и в Европе. Прогрессивные компании, которые всерьез занимаются ментальным здоровьем своих сотрудников. Вот эти самые объятия способны снизить уровень стресса в коллективе, организовать разминку, музыкальную паузу, поддержать человека в трудный момент. Не сдал ты отчет? Не пугайся, нормально.
2: Давай обнимемся.
1: Найдешь ты себе работу еще, что ты. А вот эта интересная профессия. Подружка невесты. В Америке берут 2000 американских денег за одно мероприятие. Что себя включает? Помогает с платьем, контролирует фотографа, решает форс-мажоры и остается невозмутимым профессионалом весь вечер.
2: То есть друзей уже нормальных все.
1: Друг может подвести в самый ответственный момент, выпив из туфельки пол-литра.
2: У них там не принято.
1: Ну, а кто знает?
2: Это что за туфелька такая?
1: 56-го размеру.
2: Размеру, ну. Ну, профессии разные есть, и кто-то же там работает.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем, как ты думаешь, сколько может стоить женская сумочка? Самая дорогая.
4: Сейчас, секунду. Ну, даже будет каким-нибудь там 2-3 миллиона американских денег.
3: Ну, наверное, может, такие есть. Но из чего, как ты думаешь, их делают?
4: Ой, там из всякого-всякого. Пусть будет что-нибудь, знаешь, из золота. Сумочка, ну, или из платина. Что-то такое,
3: ну,
4: вот.
3: Ну, сумочка из золота.
4: Я по-богатому.
3: Это очень должна сильная женщина быть.
4: Таких
3: золото
4: хватает.
3: Тяжелый, металл очень плотный. Так вот, в Парижах на аукцион выставлены сумочки ценой от 300 до 500 тысяч евро.
4: Угу.
3: Вот. Почему так дорого? Потому что сумочки из кожи тираннозавра. И это не шутка. Ну, как из кожи? Ученые взяли белки из окаменелости тирекса. С помощью искусственного интеллекта восстановили структуру коллагена и вырастили материал, похожий на кожу динозавра. Ну, те, кто в это все сомневаются и критикуют, говорят, что это не настоящая кожа древнего ящера, а лишь как бы вдохновленный его такой лабораторный биоматериал. Но вот создатели уверяют, что проект доказывает коммерческую перспективу такой технологии.
4: Позвольте, я задам коллегам вам один вопрос.
3: Он приличный вопрос.
4: Вы же известный тираннозавровед.
3: Конечно.
4: А на кой они это сделали?
3: Ну как, денег заработать? Не, ну, во-первых, технология. Проверили технологию. Потом спросили, а на кой нам эта технология? Ну вот, тирекса самого вырастить не можем. Не хватает там.
4: Сумочка из кожи. Вот чем? Ну, она кожаная получается.
3: Ну, кожаная сумочка.

0: Кошка.
1: Ну, первый вопрос, который будет задан, а точно кожа? Не эко-кожа.
0: Кожа молодого дермантида?
1: Да, она самая.
0: Молодого тирекса?
1: Зачем? Вот чтобы что?
0: Чтобы денег заработать. Ну, кто-то ж купит, мне кажется.
1: Ну, вот тот, кто купит. Вот именно вот этот. Вопрос к этому человеку. Зачем? Тебе такая сумка.
0: Лучше пацанам барсеточку.
1: Четким пацанчиком. Четким. Экипарик.
0: Четким.
1: Будет интересно.
0: Очень четким. У которых прям вот... Прям вообще...

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Мы продолжаем.
2: Кого именно?
1: Тему генетики. Пока в Париже продают сумочки из кожи тираннозавров на торгах.
2: Так, давай.
1: А вот в Колумбийском университете сделали геномодифицированных людей. Сказали, что до 30-го года уже появятся. Такие люди, они там научились отредактировать ДНК эмбриона человека. Короче, простыми словами, на заказ можно будет людей собирать. Менять любой параметр.
2: Цвет там, глаз,
1: как,
2: там,
1: как
2: нос.
1: Игрушки. Да, да, да, вот это все можно будет делать. Там цвет волос, глаза, рост, здоровье и даже уровень интеллекта. Вот сделали такой своеобразный редактор генов, который точечно все меняет в структуре и параметрах ДНК.
2: Уровень интеллекта менять?
1: Да.
2: Это нас ждет, что, грубо говоря,
1: как-то
2: поколение...
1: Как-то назывался, не помню.
2: Идиократия.
1: Не-не-не-не-не-не. Там как раз вот целый фильм был про то, как были суперумные люди. Под заказ сделали. Ну и такие обычные.
2: Не помню я такого фильма.
1: Забыл название, потом вспомню. А что у Ани... У нашей.
3: Ну, прям таких экспериментов у меня нету, но я расскажу о том, что президент поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.
1: Да, у него сегодня день рождения.
3: Да, вы уже отмечали, да?
1: Лично отправил товарищу Си телеграмму.
3: Слушай, ну можно же поздравить, раньше кстати, была королеву Елизавету, я знаю, да, она всегда отвечала.
1: Вот. По-моему, сейчас можно в посольство отправить.
3: Да, и
2: любое посольство можно сейчас, мне кажется, написать, поздравить, и тебе ответят.
3: Это очень здорово. Да, расскажу еще, где стоят датчики контроля скорости, информация для водителей. Расскажу, куда сегодня в леса лучше не соваться. Ну и закончим, кстати, все это дело интересной историей о том, как необычную встречу с лосем, или лосем, кстати, запечатлели под Гродном.
1: То лиса, то лось. Не ходите в леса.
3: Это все, между прочим, возле Гродно, там прям целый, не знаю,
2: эпицентр.
3: У них, кстати, зоопарк есть, может, оттуда.
1: Может быть. Ну, все узнаем в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции при состоянии 2006-го. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону 3589-689-789-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Белорусский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение доверительного диалога и ждет предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина. Датчики контроля скорости мобильного комплекса «Оракул Инсайт» сегодня работают в Гомеле. На третьем километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор скоростное ограничение для всех водителей 60 км в час. Такую же скорость нужно соблюдать в районе дома 294 по улице Ильича. А вот возле дома номер 48 по Советской лучше не превышать 50 км в час. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения и избегать резких маневров и необдуманных перестроений. Ограничения на посещение лесов действуют в 7 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Посещение лесов ограничено в Брагинском, Ельском, Калинковичском, Мозырском, Наравлянском, Октябрьском и Хоникском районах Гомельской области. В Минлесхозе напомнили, что перед походом в лес необходимо узнать актуальную информацию на официальном сайте ведомства, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений. Еще одна информация напоследок. Необычную встречу запечатлел водитель по дороге в Гродно. Вдоль трассы неспешно прогуливался лось, который тут же стал звездой для проезжающих мимо автомобилистов. Желающих снять лесного великана оказалось немало, но автор видео решил подойти поближе, чтобы сделать действительно эффектные кадры. И не прогадал, ролик быстро набрал популярность в соцсетях. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:07. Продолжаем утро стимулировать наших слушателей. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. У нас гость уже подоспел. Подоспела.
4: Гость я.
5: Гость я? Ты гость? Гость, ты гость в этом мире?
4: Мы все тут гости в этом мире.
5: Так почему ты говоришь гость я? Гость ты.
4: А, вот такой вот...
5: Незатейливый
4: каламбур, да, подобрал
5: где-то. Подожди, понедельник 9 утра, ты чего от меня хочешь? Дай растрястись немножко.
4: Какой немножко? Уже все, растрясся. Стимулировать вовсю надо.
5: Вовсю? Так я и стараюсь.
4: Чтоб размах от плеча и...
5: Касается плеча и прочее, да? Слушай, будешь выделываться, будешь 27 числа Дня молодежи хороводить. Я еще не знаю где, но мы тебя найдем где-нибудь.
4: Ищите меня в молодежной. Тусовки.
5: Ох ты же!
4: А я пока о музыке этого часа поведаю.

Винтаж, не детский мир. O'Neill, my favorite game. Baby, dancing all the night. Rafael, summer night. А небо все так же высоко. А также Зиверт в городе лета. И солнце по крышам, и в городе лето. Ну, начнем со свежего от Tokyo Hotel California Nights. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: 10 минут.
6: О женском.
7: Вот так, утром надо с женщинами проводить, я считаю, и мы это подтверждаем каждый понедельник. Теперь 10 минут о женском. В гостях у нас Анна Кусточева, наш коллега, ведущая телерадиокомпании «Гомель». Аня, доброе утро.
8: Доброе утро, страна!
7: О, как прям.
9: Вот это ты зашла со всех козырей. Доброе, бодрое утро.
8: Да. Знаете, что я вам принесла? Какую новость? Я же вчера собаку купила.
9: Я думал
8: купила.
9: Поесть. А...
8: Нет.
7: Ты
8: вчера купила
7: собаку?
8: Собаку. Вышла случайно. Давно мечтала о собаке, выбирала между тремя породами. Там мальтипу, вот, французский бульдожик, вот такой вот бишончик фризе, вот такие вот все маленькие игрушечные. Давайте вот так вот вопрос. Как думаете, какая бы собака мне подошла?
7: Алабай.
8: Правда?
7: На работу ездить. Нормально.
8: На нем сразу?
7: Конечно.
9: Ты силен, так это вот. А почему не какая-нибудь там борзая?
7: Она слишком борзая.
9: А чего вместе с Анечкой по полю за зайцем-то, а?
8: Интересные, вот интересные варианты, потому что на самом деле в интернете считают, что женские породы собак это вообще не алабай и не борзая. У меня французский бульдог. Вот так вот, можете меня поздравлять.
7: Ну, поздравляю. Франция. Надеюсь, тебе хороший достался. Потому что у них очень много врожденных всяких породистых болячек. Да,
8: будем смотреть. Пока,
9: а как
8: милый.
9: Ты вообще выбирала его?
8: Как выбирала? Идем, значит, гуляем по центру. Много же где разводчики сидят. И в коробках три щенка. Карликовый пудель, мальтипу и французский бульдог. Все щенки по 3 месяца. Я подхожу, смотрю в коробку, заглядываю. Все 3 ангела на меня смотрят. Я думаю, ну меньше шерсти. Французский бульдог, ну меньше шерсти.
7: О, не факт.
8: Но он там линяет раз в полгода. Вот, ну. Я только поэтому говорю, ой, и он же такой маленький, мупсички. В общем, я не могу, я влюбилась прям с первого взгляда.
7: Теперь у тебя в доме будет 2 храпящих и... И еще кое-чего,
8: кстати,
7: делающих
8: нет.
7: Мужика.
8: Слюней нету.
7: А там
8: и,
7: не
8: всего, и всего остального, что ты сказал, тоже.
9: Это пока. Это пока.
8: От обоих.
9: Это пока.
7: У меня у много кого знакомых есть французские бульдоги. Нет, это лапочки, да.
8: Это лапочки. Вот, в
7: общем... Главное, чтобы не болел.
8: Да, дай бог. Так и к чему я пришла? Тема-то вот родилась сама собой. Собаки. Женские и мужские породы разделяют такие, что есть собаки породы для мужчин, есть для женщин. По стереотипам, это женщина, вот девушка с собачкой, это кто? Это блондинка, да? Под мышкой с каким-нибудь йоркширским
7: терьером?
8: Да нет.
9: Это что за блондинка с алабаем под мышкой? Вы меня извините.
7: Чемпионка Беларуси по гребле.
9: Почему? Гребла это самая собака.
7: Конечно.
8: Нет, ну когда говоришь девушка с собакой, что сразу представляешь?
7: Дама с собачкой.
9: Это пудель. Сразу.
8: Чихуа какая-нибудь.
7: Ну, у меня, да,
9: хотя
7: чихуа.
9: У меня вот есть знакомая, она как раз таки заводчица вот самых борзых этих самых, там неоднократнейший призер всех этих самых собачьих соревнований всех. И, знаешь, это, короче, мы на выставке, мы в поле бегаем за зайцем. Чего так? Интересно.
8: У каждого активно.
7: Причем бегает она, снимает ее питомцы.
8: Ну, на самом деле, девушки почему выбирают маленькие породы? Так и я почему такую уже выбрала. Во-первых, можно удобно ходить в кафешке, так, докс-френдли туда-сюда.
7: Куда пускают?
8: На минуточку. Ну, вот сейчас много таких уже. Брать с собой, не знаю, в сумочку, на прогулку, куда-то съездить.
9: Французского бульдога?
8: Да, это удобно.
9: Я ради интереса загуглю, сколько он там вырастает.
8: Максимум 8 килограмм.
7: Недолго ты его будешь. Ну, 8 килограмм, это...
8: Думаешь, тяжело? Я вообще надеюсь, ему сейчас, он сейчас 3 весит. Я бы хотела, чтобы он так же и остался.
9: В среднем вес до 14 килограмм.
8: Вот нам заводчица обещала 8.
9: Конечно, да.
7: Конечно.
9: Да. И рост до 35 сантиметров.
8: Ну, конечно, ты про кого читаешь?
9: Французский бульдог.
8: Вот такая булочка, 20 сантиметров.
9: Комнатная порода собак-компаньонов.
7: Не, ну французы разные бывают.
8: Разные бывают. Мой будет маленький. Вот, и в общем, компактность — это большой плюс. Вот почему девушки выбирают маленьких собак. Но с другой стороны...
7: И больших мужчин.
8: Да, хорошее сравнение.
7: Компенсация.
8: Но, с другой стороны, если девушка не блондинка, не какая-нибудь, которая любит ходить по кафешкам с собачкой...
7: Аня брюнетка, если
8: что. Я брюнетка, да.
7: Ну, или крашеная, я не знаю.
8: Крашеная, но брюнетка.
7: Ага, понятно.
8: Девушка-спортсменка. Ну, ей же не нужен какой-нибудь мальтипу или шпиц. Он просто за ней не угонится, когда она утром на пробежку пойдет. Там уже, конечно, нужна какая-нибудь шустрая, вот и борзая.
9: Тут просто ты сказала, что он максимум у тебя будет 8 килограмм. Тут они легко набирают лишний вес, поэтому важна строгая диета.
7: Да.
8: Я, которая утром паштета банку целую дала.
9: Я вот про это же. Там приходит, вот там килограмм 20, такая собачка небольшая.
8: Ладно, ладно, посажу на диету. Не успел переехать, посажу на диету.
7: Подойдет, глазками на тебя посмотрит такими, что твоя сразу...
9: Котик из Шрека видела? Вот то же самое.
8: У него пока нет зубов. Он мальчик, у него нет зубов, он пока ничего не может раскусить.
9: Это все, пока ничего не может сказать, я должен сказать.
7: Деда описала, как вот.
8: Такой маленький, без зубов.
9: Ладно, что с породами собак? Какие мужские, какие женские?
8: Мужские. А вот мужские породы собак, чтобы вы понимали, это же, конечно, что? Джек Рассел. Ну, реально выбирают мужчины.
7: У
8: Джек Рассел.
7: У очень многих знакомых, у наших коллег.
9: Джек Рассел, Джек Дэниел.
8: Нет, ну правда, порода активная.
9: Джек Лондон.
8: Какие-нибудь доберманы, лабрадоры, вот что-то огромное. Это тоже по стереотипам. Если девушка маленькая собачка,
7: овчарка,
8: мужчина...
7: Овчарка.
8: Овчарка. Овчарка, да.
7: Кавказская.
9: Кавказская, охотничья или вот эта там британская, как она называется, которая за... Спаниель или что? Я не помню название породы.
7: Пинчеры.
9: Которые берут на собой охоту на уток. Это британская какая-то.
7: Не знаю.
8: Тоже не помню.
9: Загуща... Есть искусственный интеллект.
8: Давай, мы пока... Слушай, вот вы когда-нибудь видели на мотоцикле проезжающего какого-нибудь байкера,
7: да,
8: и у него мопс сидел?
7: Я видел.
8: С мопсом? Серьезно? Или собачкой
7: какой-то? Ну, там какая-то собака была, не факт, что мопс, но что-то было такое, да.
8: Вот я не представляю какую-то милашескую собаку с таким вот брутальным мужчиной.
9: Спаниель.
7: Спаниель.
9: Английский кокер-спаниель, вот.
8: Как будто бы у мужчин должна быть такая же большая и мужественная собака. Ну, мне так кажется.
7: Не факт, ему надо бусюсечку вот эту. У меня всегда были небольшие собаки.
9: Я не понимаю вашего изюма в собаках. Кошка лучше собака человека.
7: Смотря где живешь. Ань, подожди, если ты живешь, извините, там в однушке-вдвушке, угу, какой тебе там алабай? Ему где-где будет повернуться?
8: Согласна.
7: Этим самым Джеком Расселом тоже пространство надо, или их надо очень долго выгуливать? Они же активны. Надо выбирать собаку по себе, то есть, чтобы она не перебивала твоего. Если ты любишь поваляться, полежать, вот тебе вот это вот.
8: Ну да. А как вам такой самый главный миф, что породу собак выбирают, пол собаки, точнее, выбирают по полу человека? То есть, если ты мужчина, обязательно у тебя должен быть парень.
7: Братан.
8: Да, кобель.
7: Братюня. Ну, у меня все... Нет, у меня первая собака была не кобель.
8: Не, ну, знаю. То есть, я тоже считаю, что это такое себе.
9: Это такое себе.
8: Главное выбрать по хобби, по характеру, чтобы вы были одинаковые.
7: Собаки все похожи.
9: Вместе футбол
7: хозяев
9: смотреть будем.
8: Либо бегать. Ну, нужно такую выбрать собаку. Либо спокойную вместе лежать, либо активную бегать.
7: А еще куча роликов в интернетах, когда женщина берет собаку, муж там против, она там ухаживает за этой собакой, а потом в итоге эта собака только с мужем и
8: да, я надеюсь, у меня так и будет.
7: Тоже?
9: Это почему
8: так? У меня муж кошатник. Он очень хотел кота.
9: Вот муж у тебя лучше человек.
8: Уговаривал меня.
9: Конечно.
8: А я так, ну куда коты? Там же шерсти столько. Я говорю, ну куда эту шерсть?
9: Возьми шерстного.
8: Ну, с кого?
9: Кота.
7: Сфинкса.
8: Ну, у него же такая кожа, я его порежу случайно ногтем.
7: Не порежешь ты, поверь.
9: Ты думаешь, так работает это все? Природа за нас все уже давно придумала. То есть ты мужа не послушала?
7: Молодец.
8: Нет, давайте по-другому. Это он уступил мне. Но зато, когда у нас сейчас появилась собачка, я ему говорю, зато теперь можно брать кота. Я уже готова.
9: Возникает вопрос, а кто утром выгуливает собаку?
8: Сегодня она у нас первый день проснулась. Утром она на пеленку сходила.
7: Она еще маленькая. Там...
9: Ну, понятно. А кто планирует выгуливать? А сколько на работу мужу?
8: Нам всем 8. Ну, плюс-минус.
9: Ага.
8: Ну, утром я пока не планировала, если честно, пока он маленький.
7: Подожди, 7-8 собаки очень рады стоит, так что планируй 6-7.
9: 6-7. А то и раньше. И в 23 тоже вечерком.
8: А вот вечерком вообще с удовольствием. Вот утром, на самом деле, сомнительно. Пока
9: подожди,
8: не знаю.
9: Это я посмотрю на тебя, когда дождь пойдет, и такая, надо идти гулять. Я на тебя посмотрю.
7: Вообще, прежде чем заводить собаку, надо ребенка завести, на нем потренироваться, говорят.
8: Наоборот, надо сначала завести собаку, на ней потренироваться и завести
7: ребенка. По правилам юмора как раз вот, да, сначала... Это шутка, если что, была.
9: Эксперты в студии Радио Гомель FM судят, что же надо заводить раньше. Я даже не знаю. Мне кажется, раньше мужчину заведите или женщину, а потом уже разбирайтесь, собака или мужчина.
7: А ты какой породы?
8: Я понимаю, котик.
9: Я кошатник. Я собак не люблю от слова совсем.
7: А какой породы ты кот?
9: Я?
7: Мейкун?
9: Домашний гладкошерстный. С пузика вот этот вот. Я Гарфилд.
8: А почему собак не любишь?
9: Боюсь. Хотя нет, хотя у меня...
8: А маленькую булочку?
7: Кстати...
9: Маленькую булочку с вишней, с удовольствием.
7: По мировой статистике, большинство укусов собак — это маленькие вот эти вот.
9: Хотя в первом браке у меня супруга тоже вот говорит, я влюбилась в него, я на работе был, привела, я на работе, говорит, выйди, у меня для тебя сюрприз. Я выхожу, стоит жена, она у меня небольшая была, 1.60 м, и рядом маламут.
7: 1.80 м.
9: Где-то, а они же большие, я такой, а, говорит, это будет жить с нами. Я говорю, зашиб.
8: До свидания.
7: Причем она сказала, это маламуту указывает. Да, Артема, это будет жить с нами.
8: А ты как, Кость? Кошки, собаки?
7: Нет, у меня было одно время много кошек, прямо я все не люблю, они не мое.
9: Это не черепашки.
8: Они, сами... они хозяева квартир. Сама вот мне себе. Вот это вот не нравится, что находит такая королева вот вальяжная,
7: собака,
8: а я кто
7: вот
8: тогда?
7: Собака, это собака. Ты шерстяной...
8: Ой, я главная.
7: Ты кожаный, который...
8: Который просто кормит.
7: Ходит под котом.
8: Да.
7: У нас полминутки осталось, 10 минут о женском пролетели.
8: Ой, спасибо большое еще раз за прекрасный эфир понедельника. Всем желаю хорошего настроения, бодрого дня. Слушайте почаще утро-стимуляторы.
9: Заходите нам еще.
7: Заводите питомцев, а у нас была Анна Кустачева, ведущая телерадиокомпании «Гомель». Аня, спасибо и до новых встреч.
8: Пока.
6: Музыка твоей страны.

Сегодня, 15 июня, в Гомельской области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну а что посмотреть, подумал я. И понял.
2: Что
1: же? Международный день прогулки сегодня. Это раз.
2: Так.
1: Также праздник мужских недостатков. Ну и такой каламбур, сейчас поймете, почему. Всемирный день пожертвований. Плюс еще выходные. Все это, получается, в фильме есть «Убойные каникулы» 2010 года.
2: Надо, что это? Я что-то сходу не помню я.
1: Это пародия на хорроры с массой всяких нелепых смертей. Вот именно как там студенты.
2: А, все, я
1: знаю. Студенты приезжают за город оторваться на выходных, поплавать в озере и прочее. И встречаются с двумя фермерами неотесанными, которые тоже решили как следует тянуться на природе. Ну, естественно, студенты принимают их за каких-то там местных маньяков или что. Ну и получается, что они...
2: А фильм-то окупился.
1: Самоубиваются детишки, как там говорят.
2: Это да. Слушай, фильм-то окупился в прокате очень сильно.
1: Очень, так он, вот это вообще классика уже пародии, наверное.
2: Да, слушай, 7,7 на Кинопоиске, 7,5 на IMDb.
1: Не знаю, насколько окупился, где ты видишь эту информацию.
2: На Кинопоиске он получается бюджет.
1: Я бюджета не вижу.
2: Бюджета нету.
1: Нет бюджета.
2: Сборы в мире только есть.
1: Фильм легендарный, разобранный на мемы, вы видели 100%.
2: Алан Тьюдик,
1: да,
2: Джесси
1: да, да.
2: Мост. Слушай, да, подбор актеров интересный такой.
1: Это пародия. Это реально показана вот обратная сторона вот со стороны тех, вот, кого обычно в ужастиках принимают там за маньяков. А тут ребята реально, ну, налицо ужасные, добрые внутри абсолютно. И там все не так однозначно, как говорится.
2: Нашел я бюджет. $5 миллионов потратили на бюджет.
1: Ну, тогда не особо они окупились.
2: Тогда, получается, в ноль вышли. Даже ноль не вышли.
1: Я думаю, учитывая, что фильм 2010 года, ну, там
2: да,
1: еще там носители
2: докапало,
1: были.
2: Докапало.
1: Но фильм легенда. Если вы не видели... Обязательно посмотреть. Фильм, понятно, что раз ужастик, то не для детей, хотя там и пародия, но все-таки присутствуют элементы. Поэтому, опять же, очень рекомендую посмотреть. Реально очень смешная комедия. «Убойные каникулы».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А теперь полуторамиллиардная минутка на Гомеле ФМ.
4: Умеете его поставить в тупичок?
3: Нет, не в тупичок. Миллиардер из Франции.
4: Что с ними так?
3: Захотел лишить своих детей наследства. А у него, на секундочку, по-моему, 5, если я правильно понял.
4: Ага, так.
3: Вот, причем для этого ему придется изменить 200-летний закон времен аж Наполеона, ихнего, понимаешь ли, Бонапарта. Не нашего, а ихнего,
4: подчеркиваю. Это их. Какой там закон, мне просто так?
3: Короче, ему 52 годика, это миллиардеру. Живет он в Бельгии и говорит, вот был недавно во время заседания Совета Франции по видеосвязи, он там участвовал, вот, сказал, что у меня 5 детей, и я не хочу оставлять им наследство. Не хочу портить жизнь своим детям. Не собираюсь давать им ни цента, начать жизнь с нуля, это настоящая свобода.
4: Какой благородный парень.
3: Мужчина. Но, согласно кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети являются так называемыми гарантированными наследниками. Трое и более детей имеют право на треть имущества родителей. А он говорит, я считаю, что

0: каждый сам должен решать, как поступить с своим имуществом. Если получится, говорит, хочу отправить состояние на благотворительность.
1: Вот, с одной стороны, интересная, конечно, позиция у мужика, да, я где-то его поддерживаю. С другой стороны, ну, что за отношение к детям?
0: А с другой стороны, дети, как бы, тоже пятеро. Вот, ну, я понимаю, что они, наверное, не бедствуют все-таки. Думаю, образование там получено уже и прочие вещи.
1: Ну, и тем не менее.
0: И тем не менее.
1: И тем не
0: вот
1: менее.
0: Очень спорное. Но вот, понимаешь, для этого придется ему изменить прямо закон. Я не думаю, что на это пойдут французы.
1: Да нет, конечно.
0: Ну, не эти точно
1: нет, французы. Если он им дал работу и какой-то стартовый небольшой капитал, вопросов нет. Но если он просто-напросто говорит, я решил вот так вот сделать, чтобы моим детям ничего не досталось...
0: Привыкли каждый год новый телефон покупать? Отвыкайте.
1: То, знаешь, слишком большие вопросы. Так папу можно сдать и куда-нибудь в домик.
0: Ага, попробуй. Он этот домик выкупит и сам вас туда поместит.
1: Вопросики.
0: Вопросики. В общем, такая себе ситуация. Интересно, чем дело закончится.

0: окажемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Реклама на радио.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Все проснулось. Настроение Аня Смирнова, Артем Аникин. И я тоже проснулся, и вы тоже, надеюсь. И, ребятки, хочу вас спросить. Знаете, такая игра есть Киберпанк 2077, да?
2: Конечно.
3: Нет.
1: Вот. Не знаешь?
3: Я не играю.
1: Очень. Это культовая игра, короче. Простите. Если что...
2: Игра классная, хорошая, интересная. Но играть строго 18+.
1: Понятно. Так вот, Китай уже живет практически в этом всем.
3: Киберпанке?
1: Ну, практически да, потому что, как сказать, в Поднебесной бездомные покупают роботов, и те за них просят милостыню.
3: Не себе чего.
1: Есть даже видео с этим всем. Идешь ты такой по улице, сидит реально робот-железяка.
2: И просит, кожаная, подай мелочишка.
1: Перед ним вот это все лежит там для сбора средств.
2: У меня есть только один вопрос. А откуда у бездомных деньги на робота?
1: Ты знаешь, либо очень дешевый робот.
3: Может, это программа господдержки?
1: Либо... Господи, вот это... Аня, это лучшая шутка за сегодня, слушай. Это вот национальный проект.
2: Да? Это шутка месяца, я думаю. Вот уже топ шуток нам нужен.
1: Я дальше вообще ничего рассказывать не буду. Тут только, Аня, тебе слово вкратце. О чем в следующем части?
3: Ну, во-первых, расскажу, что в столице у нас прибыл с официальным визитом министр иностранных дел России. Все тоже знаете, хороший шутник. Расскажу о том, что начался прием документов на уровень профтехобразования, то есть в колледже. Расскажу, что у нас в Костюковке предлагают отметить экватор лета, но нужно подготовиться. Ну и закончим все это дело хорошей новостью о том, что летняя авиационная академия для детей стартует в Беларуси. Вот так вот.
2: Интересно, интересно, очень даже.
1: Будут управлять аистами, которые детей приносят.
2: Я все еще под впечатлением от шутки.
1: С вами три часа были Артем Аникин
2: и Константин Гопко. Услышимся завтра. Всем хорошего дня и пока-пока.
1: До встречи.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. В Минск с официальным двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел России. Сергей Лавров проведет переговоры с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым. На повестке текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Стороны также рассмотрят ход выполнения программы «Согласованные действия в области внешней политики». В колледжах страны начинается прием документов у поступающих на уровень профтехобразования. Продлится он по 23 августа. На уровень профессионально-технического образования планируют принять в этом году около 29 тысяч человек. На бюджет из них в дневной форме получения образования около 28 тысяч. На основе общего базового образования примут почти 23,5 тысячи человек. На основе общего среднего почти 4,5 и специального 414 человек. Экватор лета предлагают отметить в Костюковке. Здесь в местном ДК пройдет настоящий бал. Желающих окунуться в атмосферу изящества и прекрасной музыки ждут 11 июля в 15:00. Событие призвано возродить благородные традиции светского досуга, популяризировать танцевальное искусство и укрепить творческие связи. Гостей ждут как исторические танцы, так и современные постановки. Еще одна информация напоследок. Летняя авиационная академия впервые пройдет в Национальном детском технопарке в Минске. Уникальный проект стартует сегодня. Из десятков претендентов для участия отобраны 15 человек от 15 до 17 лет, которые уже прошли обучение в технопарке и доказали, что их интерес не ограничивается только школьной программой. Участников ждут даже два самостоятельных прыжка с парашютом с высоты 800-900 метров. Первая летняя авиационная академия будет работать по 26 июня. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу. Техно-джунгли. Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Все скажет музыка.
1: Make up your mind, sweet baby.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Пятнадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорус Денис Колосов завоевал серебро чемпионата мира по бильярду в Сургуте. Наш соотечественник блестяще выполнил в дисциплине «Свободная пирамида» на турнире по России, который собрал около 100 сильнейших игроков из 29 стран. На пути к финалу Колосов уверенно выбыл из борьбы двух сильных российских мастеров. Минск – серебряный призер Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В финале Минск уступил швейцарскому клубу 54 со счетом 4-6 и стал обладателем серебряных медалей. Бронзовые медали завоевала итальянская Ленерджи Пиза, выигравшая у израильского клуба Фалфала со счетом 9-6. Белорусские гребцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы. Мария Попичич стала второй в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров. Владислава Скриганова взяла бронзу в байдарке-одиночке на той же дистанции. В финальной стадии чемпионата мира по футболу победно стартовала сборная Германии. В первом поединке предварительной группы Е немцы разгромили дебютантов планетарного форума футболистов Кюрасао со счетом 7-1. Во втором матче этого квартета Кот-д'Ивуар будет соперничать с Эквадором. Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. Матч за бронзу пройдет 18 июля в Майами. 19 числа в Нью-Йорке состоится решающий поединок за чемпионат. Титул. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что...

0: срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Запуск проекта электронных больничных в Беларуси планируют на 2027 год. До конца этого года утвержденный перечень медформ полностью переведут в цифровой формат. Следующим шагом станет запуск двух пилотных проектов – системы управления очередями на консультации и внедрение цифровых листков нетрудоспособности. Нововведение избавит пациентов и врачей от лишней бумажной волокиты. В Мозыре мотоциклист сбил на пешеходном переходе девушку с коляской. Поздно вечером в субботу 36-летний водитель мотоцикла, двигаясь по улице Рыжкова, совершил наезд на 25-летнюю девушку-пешехода. В этот момент она с коляской пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшую с травмами госпитализировали. На Гомельщине проверили, как водители пропускают спецтранспорт. Сотрудники ГАИ совместно с представителями МЧС, скорой помощи и газовой службы провели рейд, напомнив водителям о необходимости уступать дорогу автомобилям экстренных служб с включенными маячками и спецсигналами. Во время акции инспекторы выявили 4 нарушения, за которые были составлены административные протоколы. Кроме того, с участниками дорожного движения провели профилактические беседы. Месячник чистых улиц в Гомеле продолжается. Он призван повысить эстетический облик областного центра и обеспечить комфортные условия проживания горожан. Особое внимание уделено поддержанию чистоты урн, расположенных вблизи торговых объектов, на придомовых территориях и других общественных пространствах. А если вы все же заметили переполненные контейнеры, поврежденные баки или несанкционированную свалку, сообщить о проблеме можно через портал 115.бел. Информация от наших партнеров. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: гамми.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
1: Моя мама, Егорова Надежда Антоновна, в девичестве Лашкевич, родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+.
1: Не тормози.
0: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня вопрос, носить или не носить школьную форму, решает учреждение образования и родительский комитет. Каждое учебное заведение вправе устанавливать собственную форму. Но в Советском Союзе, начиная с 50-х годов 20 века, ношение школьной формы было повсеместным. Появиться на занятиях в одежде неустановленного образца было чем-то вопиющим. В это трудно поверить, но долгое время школьная форма в СССР считалась буржуазным пережитком. Лишь после войны, в 1948 году, она стала вновь обязательной. Поначалу форма практически не отличалась от гимназической при царском режиме. В 62-м полувоенные фуражки, гимнастерки и ремни сменили более нейтральные пиджачки мышино-серого цвета. В 70-х позволялось наряжаться в синюю форму с алюминиевыми пуговицами и нарукавным знаком «Знание сила». Женская форма практически не менялась, за исключением фасона черного фартука и длины коричневого платья.
0: Олдскулы свело.
3: В младших классах форма дополнялась октябрятской звездочкой, пластмассовой или металлической, в средней школе – пионерским значком и красным галстуком. Помимо повседневной, была еще и парадная пионерская с белой рубашкой и пилоткой. Старшеклассники носили комсомольские значки и более взрослую экипировку. Мальчики – синие пиджаки, девочки – костюмы тройки. Дети из малообеспеченных семей надевали форму не только в школу, но и в гости, в спортивные секции и на внеклассные занятия в кружках. Школьные брюки носили чаще, чем куртку. Зато от куртки можно было отрезать рукава и, набив на спину через трафарет кино, превратить ее в крутую жилетку. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 15 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь начинает рабочую неделю встречи с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Ключевые темы разговора – международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Лето для многих молодых жителей региона не только отдых, но и возможность получить первый трудовой опыт. Найти работу помогают ярмарки вакансий, которые объединяют активных и амбициозных юношей и девушек региона. В числе наиболее востребованных направлений – сельское и лесное хозяйство, промышленность и строительство, а также общественное питание и сфера услуг. Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Социалистическая в Наровле. Когда подразделения МЧС прибыли на место, происходило открытое горение кровли и веранды дома. При проведении разведки обнаружены 4 человека, в том числе 3 детей. Спасатели передали их работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, от полученных травм погибли пенсионерка и 2 детей. 3-й ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Ограничения на посещение лесов сохраняются в 7 районах Гомельской области. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Посещение лесов ограничено в Брагинском, Ельском, Калинковичском, Мозырском, Норовлянском, а также Октябрьском и Хоникском районах. В Минлесхозе напоминают, что перед походом в лес необходимо узнать актуальную информацию на официальном сайте ведомства, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Глазом мы не успели моргнуть, и все, выходные пролетели незаметно. Снова понедельник, 15 июня, уже смотрите, уже середина июня, лето проходит быстро, но что-то похолодало, меня это лично очень расстраивает. Ну ладно, расстраиваться не будем, впереди 3 часа вместе со мной. Меня зовут Олеся Василькова, вы на Гомель FM. Ну а теперь о музыке.
1: Сначала многие,
2: а потом бегут, Мия Бойко и Изумруд.

0: четвертом часе будет Митя Фомин «До рассвета». И грустная песня от Зиверт «Goodbye» в конце часа. Совсем скоро гороскоп за минуту. Кто любит советы звезд, слушаем. Прямо сейчас Ваня Дмитриенко с треком «След». И номер Вайбера, конечно, напоминаю. Плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно писать приветы.
1: Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Ты что это сделал?
6: Снял наличные без комиссии.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас рассказываю, что советуют нам звезды. Овны, сегодня динамичный день. Все будет получаться на высокой скорости. Тельцы, терпение и последовательность принесут материальный плюс. Близнецы, легкость в общении поможет наладить важные контакты. Раки, защита своих границ сегодня особенно важна и своевременна. Львы, щедрость и внимание к другим привлечет в вашу жизнь встречное тепло. Девы, тщательная подготовка к важной задаче обеспечит успех. Весы, красота и эстетика вокруг поднимут вам настроение. Скорпионы, меняйте то, на что давно не решались. Трансформация старых привычек пройдет легко. Стрельцы, юмор и позитив помогут выйти из любой ситуации победителем. Козероги, долгосрочные цели сегодня получат новый импульс. Водолеи, необычные решения окажутся самыми эффективными. И рыбы, мечты и интуиция сегодня особенно близки к реальности. Это был гороскоп на сегодня, 15 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: Музыка твоей страны.

Так, вскакивать с постели по звонку будильника опасно для здоровья, вы знали? Такой режим является серьезным стрессом для организма, который может привести к головокружению, ну и другим проблемам. Это не я придумала, об этом говорят врачи-неврологи. Резкий подъем после сна, когда человек еще не отошел от отдыха, это всегда стресс. И резкое пробуждение может вызвать падение давления при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. В общем, что рекомендуют врачи? Вставать постепенно. Сначала сесть, сделать гимнастику, покрутить руками и ногами, а потом уже осторожно подняться. О, нет, это не для меня. Я вскакиваю тоже быстренько и бегом с собакой на улице. Это и есть моя зарядка.

0: У нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: А еще у нас номер Вайбера есть, на который вы можете присылать приветы, поздравить своих близких, сделать им приятное. 29 код 34 11 34 8. И телеграм-канал тоже есть. Там тоже можно оставлять свои приветики. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

Грустная песня «Goodbye» от «Зиверт» прямо сейчас прозвучала. А вот веселенький приветик передаю. Вот у нас в Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Телеграм-канал есть, и там пишет Ольга. Здравствуйте. Хорошей рабочей недели всем. Спасибо, Ольга, вам тоже. А Владику нежный привет от его любимой «Ромашки». Передаем, передаем привет. Эта песня для вас звучит.

0: 12.57 на часах. Елена Лисун уже пришла с новым выпуском новостей. Привет, Лен, что расскажешь?
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России в ближайшее время. А в Гомеле сегодня обсуждали ключевые вопросы, касающиеся ремонта дорожного покрытия. Подробности, как всегда, через пару минут.
0: Договорились. Ну а с вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Услышимся очень скоро.

0: приняли. 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Договоренность у нас одна. Если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов, отметил белорусский лидер. Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 и 15 июня находится в Минске с двухдневным рабочим визитом. На совещании в горосполкоме под руководством Руслана Пархомовича обсудили ключевые вопросы, касающиеся ремонта дорожного покрытия и организации контроля за выполнением графиков работ. Особое внимание ремонту дворовых территорий. Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горосполкома Денис Токаренко, в этом году их запланировано отремонтировать 195. По итогам совещания всем субъектам ЖКХ даны конкретные поручения. Руслан Пархомович подчеркнул важность строгого соблюдения графиков и сроков выполнения работ. В Гомеле депутаты Горсовета 17 июня проведут единый день депутата. Народные избранники запланировали встречи, прямые телефонные линии и прием граждан в границах избирательных округов. Прием граждан будет проводиться без предварительной записи в местах и время, указанных в графике единого дня депутата. С ним можно ознакомиться на сайте Гомельского городского исполнительного комитета. С белорусского вокзала в Москве сегодня отправился поезд «Единство в памяти, сила в подвиге». Он проедет по городам Беларуси и Российской Федерации. Маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. В этом поезде оборудованы вагоны под дискуссионную площадку, где Национальный центр исторической памяти организует цикл лекций и дискуссий о вкладе народов Советского Союза в Великую Победу. И информация от наших партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, подключайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак». С 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Город, которого нет, такая вот перепевочка, я это называю, от Паши Руденко. Не очень люблю эти перепевки, но кому-то нравится, поэтому слушаем. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас мировое время. Расскажу, что происходит в других странах этого мира. Ну, еще что-нибудь интересненькое вам поведаю. Ну, конечно, без музыки не обойдемся. Выше облаков споет нам Владимир Пресняков.

0: буду я любить. А в конце часа Алсу и Натан, буду я любить тебя всегда. Разлю, на земле никто и никогда.
1: Я тебя люблю. Приветики пишем на наш Вайбер плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего понедельника.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Игровое время.
1: Игровое время прямо сейчас на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В Москве хозяйка квартиры наняла через агентство уборщицу, чтобы та привела жилье в порядок по возвращению семьи из отпуска. После уборки из жилья пропали несколько дорогих часов и крупная сумма наличных. По оценкам экспертов, стоимость часов от 4,5 до 6 миллионов рублей. После этого горничная несколько раз приходила в ломбард, сдавала часы, выкупала обратно и меняла на другие. При этом она выдавала себя за бывшую жену английского лорда и уверяла, что часы ей принадлежат, и покойному мужу тоже. Спустя некоторое время она улетела в Армению, потом в Турцию, и при этом каждый день она отчитывалась об уборке перед хозяйкой, а женщина продолжала переводить ей деньги. Но в зале суда уже обвиняемая свою вину отрицала и утверждала, что сдала часы по просьбе самой хозяйки, потому что якобы той срочно понадобились деньги. Ну а суд доводом не поверил, ни в переписке, ни в показаниях свидетелей подтверждений не нашлось. В итоге ей назначили 5 лет колонии и штраф 100 тысяч рублей за кражу в особо крупном размере. Но апелляция обвинения в мошенничестве сняла, потому что и сняли наказание, поскольку сроки давности по оставшейся статье истекли, и ее освободили прямо из зала суда. Вот так она оказалась безнаказанной. Ужас какой-то. А в Москве сейчас 13 часов 23 минуты. А проблему постоянных затоплений в метро Лондона помогли решить бобры. В течение десятилетий станция метро Гринфилд страдала от подъема уровня воды. Но традиционные инженерные решения не давали результата никакого. В 23-м году в парк Paradise Fields завезли бобров, и животные начали строить плотины, которые удерживали воду и превратили территорию в губку, которая впитывает жидкость. В 24-м уже году впервые за долгое время затоплений в метро не произошло. Ну какие они крутые. Специалисты отметили, что плотины также замедлили течение реки и восстановили биологические цепочки. В водоем вернулись рыба и земноводные. Представьте, теперь инженеры работают над тем, чтобы использовать бобров для восстановления экосистем и возвращения природе баланса. Ну а в Лондоне сейчас 11 часов 24 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.
0: Твоя реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
8: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
7: АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Анна Трубецкая, новая я. А вот сценарий голливудского фильма «Титаник» с автографами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет и других главных актеров ушел с молотка недавно за 620 фунтов стерлингов. Скромная, между прочим, по меркам киноистории сумма вызвала борьбу среди участников торгов. Аукционист один рассказал, что в ходе торгов трое желающих стремились завладеть этим сценарием. Он назвал лот материальной связи с одной из величайших кинокартин всех времен и отметил, что сценарий появляется на аукционах гораздо реже, чем другие предметы, которые связаны с «Титаником». Ну, например, там мебель, керамика, одежда, которая порой стоит целое состояние. Я «Титаник» лично обожаю. Если есть еще в мире люди, которые его не смотрели, срочно к просмотру.

я люблю статьи, в которых пишут про необычные работы мира. Вот буду вам рассказывать сегодня. Есть профессия, которая называется слушатель пармезана. Человек берет серебряный молоточек и постукивает по сыру, и по звуку определяет, дозрел ли он. Никакой мистики, только феноменальный слух и годами натренированное чутье. Такие специалисты работают в итальянских сыроварнях с вековой историей. Ну а если новичок, ему что же надо как-то научиться? Непонятненько. Похожая история с дегустатором витаминов. Там нужно на вкус определять, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка. Но еще одна есть профессия, такую я уже слышала, вы, наверное, тоже. Дегустатор корма для кошек и собак. Специалист открывает банку корма, оценивает запах, текстуру, вкус и выносит вердикт, подойдет ли продукт привередливому питомцу. С сухим кормом то же самое. Но корм там не обязательно есть. Можно просто разжевать, оценить и выплюнуть. Но понюхать и попробовать на вкус обязательно. За один рабочий день дегустатор может протестировать от 10 до 30 марок корма. Еще нужно записывать видеообзоры и составить подробные отчеты. Честно вам признаюсь, я, когда своему Джейсону, это моя собака, даю корм, тоже его пробую.

продолжаю вам рассказывать про необычные вакансии. Вот, например, смотритель острова звучит как название романа, но это реальная должность. Несколько лет назад вакансия с зарплатой от 20 тысяч долларов в месяц облетела весь интернет. Нужно было жить на тропическом острове, ухаживать за природой и вести блог. Желающих оказалось миллионы просто. В России вот тоже такое было. На одной из крупных работных платформ появилась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере. На постоянной основе с серьезными требованиями. Нужно было уметь справляться с хозяйством в одиночку, знать, как вести себя при встрече с дикими животными и не бояться изоляции. Ну и, судя по всему, быстро эту вакансию закрыли, потому что желающих тоже было много. Расскажу вам в следующем часе еще что-нибудь интересное по поводу вакансий.

0: Натана Элсу «Буду любить тебя всегда». Ну, а у нас Елена Лисун будет рассказывать свежие новости всегда, и сейчас в том числе.
1: Спасибо, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске современные форматы обеспечения национальной безопасности сегодня обсудили в Гомеле. А для студентов в областном центре сегодня пройдет ярмарка вакансий.
0: О, хорошие новости. Слушаем в следующем часе. Меня зовут Олеся Василькова. Со мной тоже услышимся после новостей и музыкальной паузы. Оставайтесь на Гомеле ФМ.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь и Россия строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
4: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну что, у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразес, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем...
5: Семерка, вроде, да, семерка. Они, правда, большая семерка называют.
4: Большая. Ну, может быть.
5: Великая Британия, большая семерка.
4: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить.
3: К новостям региона. В Гомеле обсудили современные форматы обеспечения национальной безопасности. В облисполкоме прошел семинар совместно с областной организационной структурой Республиканского государственно-общественного объединения «Знания» на тему «Современные форматы обеспечения национальной безопасности в условиях международной эскалации». Спикером выступил эксперт по национальной безопасности, официальный представитель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Тищенко. «Учись и работай» под таким названием ярмарка вакансий для студентов состоится сегодня в Гомеле. Она пройдет с 15 до 16.30 в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Цель ее проведения – содействие длительной занятости студентов в свободное от учебы время. В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий и организаций Гомеля, а также представители Белорусского республиканского союза молодежи. Информация от наших партнеров. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Продолжается эфир вместе со мной. Меня зовут Олеся Василькова. Прямо в этом часе будет час русских треков. Ой, масло масляное наговорила. Ну ладно, бывает и такое. Это же прямой эфир. Простительно. Я сама себя простила, и вы меня простите. С вами Олеся Василькова. Давайте послушаем, что будет впереди.
1: Отпускай.
2: Красиво перепели эту песню «Отпускай». Это Женя Трофимов и «Комната культуры».

предлагает танцевать вопреки. Минуты твои, твари, все, что хотела, пускай перебор, смотря со стороны. Кто желает передать кому-нибудь привет, наш вайбер для этого существует. +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа Бай.
8: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Продолжаю рассказывать вам о необычных вакансиях. Вот, например, тестировщик отелей и ресторанов. Под видом обычного гостя такой специалист заходит в пятизвездочный отель. Например, ужинает в ресторане, оценивает все от чистоты полотенец до скорости обслуживания и пишет подробный отчет. Крупные сети регулярно нанимают таких тайных покупателей. У них гибкий график, разъезды и строгие чек-листы. Вот это будни человека, которому завидуют все знакомые. А может и не завидуют, не знаю. Ну, то, что он уже поужинал в ресторане, я позавидовала, если честно. Бесплатно, тем более, еще и денег тебе за это заплатят. Вот еще есть из другой реальности немножко инженер хаоса такая профессия. Это IT-специалист, который намеренно ломает системы. Устраивает сбои сервера, разрывает соединения, перегружает базы данных. А это все для того, чтобы найти слабые места раньше, чем это сделают хакеры. Вот такие есть профессии. Еще что-нибудь найду интересное, расскажу.
1: Зет

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

сегодня почти весь эфир рассказываю про какие-то необычные профессии. Нашла длинную статью, вот вам рассказываю. Менеджер по объятиям. Должность, которая, наверное, у некоторых, может быть, смех вызывает. Или не смех, у меня, например, непонятки какие-то. Я бы не хотела с непонятно кем обниматься, если честно. Но за этой должностью стоит серьезный запрос. Прогрессивные компании, которые всерьез занимаются ментальным здоровьем сотрудников, нанимают людей, которые способны снизить уровень стресса в коллективе. Организовать разминку, музыкальные паузы, поддержать человека в трудные моменты. Да, я таким человеком и являюсь здесь. Может, мне надо доплачивать. Еще одна неожиданная профессия – это подружка невесты на коммерческой основе. В США компании берут $2000 за одно мероприятие. Специалист берет на себя все. Помогает с платьем утром, контролирует фотографа, решает форс-мажоры и так далее. Ну, спрос есть не только у невест. Без близких подруг многие просто хотят идеальной организации без личных обязательств. Какая-то устаревшая, мне кажется, вакансия. Это то же самое, что у нас свадебный организатор. Я так считаю. Ну, может, кому-то и пригодится.

Про вакансии продолжаю рассказывать. Ложная вакансия тут у меня есть. Переворачиватель пингвинов. Возможно, вы слышали это. Легенда гласила, что пингвины падают на спину, глядя на самолеты, и им нужна помощь. Вакансия стала вирусной еще в 90-х. Оказывается, британские ученые потратили 5 недель и немалые, кстати, деньги, чтобы выяснить, что, оказывается, ничего подобного не происходит. Пингвины не падают, и этой профессии не существует. Вот такой миф развеян.

0: Итак, в России был проведен опрос, вот как женщины оценивают мужчин за рулем. Они за рулем ценят спокойствие и уверенность. Так ответили 67%. Вежливость к другим участникам дороги 36%. Аккуратное управление машиной 32%. А вот красные флаги для женщин – это агрессивная манера вождения и перестроение шашками, постоянное использование звукового сигнала и ругань за рулем. Ну да, на самом деле это ред флаги. Хочется все-таки спокойно ехать без всяких происшествий. Поэтому, мужчины, будьте аккуратнее.
1: Реклама на радио.
2: А вот так. И это десятка.
3: А вот так.
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: не было Андрея Баранова, не было бы новостей. Хотя, с другой стороны, другие новостники бы были, да, Андрей? Что расскажешь нам?
1: Да, Лесь, привет.
0: Привет.
1: Сегодня проходит ярмарка вакансий для студентов, которые не только хотят учиться, но еще и работать.
0: Молодцы.
1: Полностью поддерживаю их в этом.
0: Да, я тоже. Расскажешь подробнее об этом?
1: Обязательно.
0: Скоро. Хорошо, об этом и не только. Слушаем в новостях. С вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12. Всем хорошей недели. Пока.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2006 года. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 289 689 77 78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а глава государства рассказал о тесном взаимодействии двух стран.
3: Знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалт и определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или как в Америке их называют, ведомство войны там и прочее.
4: Да, министерство войны у них.
3: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне, как обычно. Есть о чем поговорить.
4: Спасибо, Александр Григорьевич. Всегда очень приятно бываю здесь, быть в вашем кабинете по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже один на один. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой «семерке», в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается союзного государства.
2: К другим новостям, стартовал 22-й открытый чемпионат Вооруженных сил Республики Беларусь по парашютному спорту. В соревнованиях принимает участие 14 мужских и 8 женских команд, а также спортсмены, выступающие в личном первенстве. Всего 102 представителя из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. В программе соревнований прыжки на точность приземления в личном и командном зачете, а также прыжки на индивидуальную акробатику. Итоги чемпионата подведут 20 июня. Учись и работай. Ярмарка вакансий для студентов состоится сегодня в Гомеле. Цель – содействие длительной занятости студентов в свободное от учебы время. Сегодня целевая ярмарка вакансий пройдет до 16:30 в Гомельском техническом университете имени Сухого. В мероприятии примут участие представители БРСМ, а также кадровых служб предприятий и организаций города. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 10 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в агрогородке Урицкое Гомельского района горела металлическая хозпостройка. В областном центре горела квартира по улице Рогачевской, в городе Рогачеве легковой автомобиль. Кроме того, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем в областном центре горела квартира по улице Черноморской, а по улице Оськина в результате загорания одежды от газовой плиты ожоги получила девочка. Ее направили на амбулаторное лечение. К сожалению, за выходные не обошлось без погибших. Трагедия произошла в Норовле. На пожаре в жилом доме обнаружены погибшими пенсионерка и двое детей. Третий ребенок доставлен в больницу. Причина пожара и гибели устанавливаются. Уважаемые радиослушатели, позаботьтесь о безопасности в своем жилье. Не курите в жилых помещениях, тем более в постели. Следите за состоянием электропроводки и используйте только исправные электроприборы. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Установите автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. Берегите себя и своих близких. We'll be right back.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Лучшее не краины.

0: нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Это интервью будет иметь огромное влияние и огромное значение. Так оценила журналистка Мелинда Носифора итоги беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам интервьюера, она брала интервью у многих мировых лидеров, но именно это оказалось самым долгим и разносторонним. В 22:00 телеверсию интервью покажут на Первом информационном телеканале. Третий трудовой семестр откроется в Могилеве 17 июня. Мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса «Бунишское поле» и объединит порядка 500 бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны. Церемония открытия третьего трудового семестра начнется с вручения трудовых путевок областным Минскому городскому штабам, студенческим отрядам, штабам республиканских трудовых проектов и сводным студотрядам. Бойцов студенческих отрядов ожидает насыщенная программа. 15 июня 1911 года родился герой Советского Союза Владимир Колесник. Он отличился при освобождении Хоникского района. Командир танкового взвода лейтенант Колесник вместе с экипажем в течение 12 часов вел бой у деревни Загальская Слободка. Уничтожил 4 орудия, 2 минометных батареи, 7 пулеметных точек и более 100 вражеских солдат. Танк был подбит и обездвижен, после чего экипаж держал оборону, несмотря на продолжение противника сдаться в плен. Погиб Владимир Колесник в этом бою. В честь героя названа улица в Хойниках. И еще к одной новости. В Гомельской области прозвучат сирены. 18 июня в регионе проведут ежемесячную техническую проверку электросиренного оборудования с запуском электросирен. Граждан просят сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. На нынешнем телевидении юмора так много, что иногда от него просто устаешь, заходишь в интернет, а там его еще больше. Причем темы для юмора, к сожалению, находятся в большинстве случаев на уровне пояса и даже ниже. Кто-то еще бывает пытается шутить без пошлости и матерных слов, но таких юмористов мало. А уж зрительского и финансового успеха достигают совсем уже единицы. В Советском Союзе чисто юмористических передач было немного. Можно вспомнить самые знаковые. «Вокруг смеха», чьим преемником впоследствии стал «Аншлаг-аншлаг», «Кабачок 13 стульев» и, естественно, КВН. В 90-е годы ситуация стала меняться. Начали появляться новые проекты. Определенный фурор в 1993 году произвела юмористическая телепередача «Клуб Белый попугай». Еще бы, анекдоты на экране. Да еще устами не просто знаменитых, а выдающихся людей. Придумали клуб юмористы Аркадий Арканов и Григорий Горин. На заседание «Белого попугая» приглашались разные знаменитости, которые рассказывали интересные случаи, короткие смешные истории, байки и анекдоты. Телепередачу искренне полюбили, ждали, смотрели с превеликим удовольствием. В ней привлекало все. И завораживающая тема «Мое последнее танго», под которую открывались двери клуба, и по-семейному уютная атмосфера собрания, и шутки, неизменно добрые и веселые.
0: Олдскулы свело.
2: В первом выпуске Эльдар Рязанов познакомил телезрителей с самым главным героем и визитной карточкой передачи «Белым попугаем Аркашей», в честь которого был назван клуб. Этой чести и председательского звания попугай-матершинник был удостоен за способность пошутить, выдать остренькое словцо. И, конечно же, нельзя не вспомнить о Юрии Владимировиче Никулине, душе и стержне клуба, почетном председателе. Он не только вел передачу с 1993 по 1997 годы, но и рассказывал самые яркие и смешные анекдоты. Человек острого ума, поистине народный артист, он понимал, что юмор и приветливое слово для того времени – отдушина и своеобразная спасительная соломинка для людей по другую сторону экрана. Создавалось впечатление, что своим обаянием он собирал зрителей и поддерживал их. Закрытие передачи многие связывают с тем, что не стало Никулина, великого человека и вдохновителя «Белого попугая». Да это и понятно, трудно заменить такого человека. Остается только чтить память и просматривать любимые телепередачи в записях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-340.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: С 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. После завершения отборочных турниров белорусы завоевали право выступить в трех видах соревновательной программы «Игр будущего 2026» в Астане. В состязаниях по фиджитал-баскетболу в казахстанской столице нашу страну представит Минск. В соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда «Минск Хаус». А Даниил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации и проведения квалификационных соревнований Белорусская федерация фиджитал-спорта получила поддержку от президентского спортивного клуба. Игры будущего пройдут с 29 июля по 9 августа. Голкипер Минска Михаил Августов признан лучшим вратарем розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Чемпионы Беларуси заняли второе место, уступив в финале швейцарскому клубу БСЦ 54 со счетом 4-6. Лидер победителей Глен Ходель дважды поразил ворота минчан и был признан лучшим игроком турнира. В споре бомбардиров не было равных бразильскому легионеру немецкого Бич Роялс Брендо, в активе которого 32 гола. Стали известны первые соперники Минского «Динамо» на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Первый матч в регулярке 26-27 «Зубры» проведут 7 сентября дома против нижегородского «Торпеда». 10 сентября наша команда примет шанхайских «Драконов», а 12 сентября уже в гостях сыграет против московских «Одноклубников». Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. Столичный клуб стал вторым в западной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В общей таблице минчане заняли 5 место среди 22 команд. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Реклама на радио.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание краины.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что

0: 5-29-689-77-77.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Брест готовится к проведению второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет с 20 по 22 июня. Сегодня с рабочей поездкой в городе побывал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Он провел выездную инспекцию готовности ключевых объектов к приему парламентских делегаций и экспертов из десятков стран. В ходе визита осмотрели Брестскую крепость-герой, где особое внимание уделили подготовке к открытию памятника «Скорбь» в северо западной части цитадели. Торжественное открытие состоится 21 июня в рамках форума. Народные ремесла, музыка и веселье. С 11 по 12 июля в Александрии состоится республиканский фестиваль «Купалье. Александрия собирает друзей». Гостей ждут выставки и подворья мастеров из Беларуси и России, дегустации блюд белорусской кухни. Кроме того, запланированы концерт звезд эстрады, молодежная дискотека и праздничный салют. Организаторы экстремального забега с препятствиями «Рысья тропа» приглашают участников старше 16 лет для регистрации. Забег пройдет 27 июня в Гомеле. Состязание запланировано с 8 до 15 часов. Дистанция в 5,5 километров в заречной зоне реки Сож включает 20 испытаний на выносливость и ловкость. Участников ждет водная преграда, болото, шкуродер, лазание по канату, рукоход, туристическая переправа по параллельным веревкам, перенос мешка с песком, бревна и груз, а также многое другое. Несовершеннолетние участники смогут присоединиться к забегу при наличии расписки от родителей. «Гомельгаз» принял участие в ярмарке вакансий «Учись и работай». Мероприятие прошло на базе технического университета имени Сухого. Работники предложили студентам возможность долгосрочной подработки в свободное от учебы время, в том числе по профильной специальности. Студенты смогли лично задать вопросы о вакансиях, условиях работы и перспективах. К новостям партнера, банк «Белве» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белве», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель FM».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так?
4: И уже 14.
5: А если так,
4: уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Вечер на Бумере
9: представляет компания «Автосеть».
11: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
12: Категория программы 16+.

0: Всем привет, вы на Гомель FM, на часах 17.09. У микрофона сегодня долгожданный Влад Марченко.
1: Всем привет! Привет-привет!
0: С выходом тебя!
1: Спасибо!
0: Да, и Аня Миштра тоже, как всегда, с вами. Ну что, друзья, сегодня ровно половина июня уже позади. Дождливый понедельник не мешает нам наслаждаться летом. Пусть под зонтом, ну и ладно. Освежиться тоже полезно, не так ли? Ну а мы начинаем вечерний эфир, поехали. В этом часе мы услышим. Прости меня. Трек «Анна Асти» — это идеальный посыл сильной женщины, которая под звук летнего дождя превращается в настоящий кинематографичный нуар, преданный бывшие. Послушаем ироничный аутгид для тех, кто ищет романтику в ожидании автобуса и видит в проливном дожде спонсора горячего чая «Айван» — ритм осеннего дождя. Послушаем Настю Кравченко. Она смело транслирует вопрос прямо в цель, ломая чужую критику у любителей поглазеть. Ну, красотка же! Слушаем. Чё смотришь? Бонни Мсики – это доказательство того, что даже самую консервативную классику можно превратить в абсолютный триумф, если достаточно смелости есть и правильного ритма. Слэй. Может, и не стоит тратить драгоценное время на поиски сложных ответов, а прямо сейчас сбросить лишний и невидимый груз? Что может быть проще, споет Ёлка. Продолжает наш вечер Леди Гага. Исполнить чувственную, глубокую и одновременно мощную композицию, которая идеально подчеркивает красоту и многогранность каждой женщины. Shape of a Woman.

0: Что ты, Влад смотрит? Наверное, рассказать что-то хочет.
1: Я на Аню смотрю.
0: Не по сторонам.
1: И по сторонам потом, оп, взгляд отвожу. Одна необыкновенная Ань-художница прославилась благодаря трогательным нежным портретам собак. Оказывается, барбосы способны стать для людей чем-то гораздо большим, чем просто домашними животными.
0: А ну-ка, чем же?
1: Они делаются нашими компаньонами, и не просто. Они как маленькие тени, эмоциональные якори, члены семьи, выражали из которых мы учимся читать почти так же ясно, как слова. Так вот, художница и иллюстратор Виктория Даэль прославилась, научивших запечатлевать эту связь с помощью теплых, выразительных и нежных портретов собак, которые кажутся очень личными. Интересно. Некоторые из работ художницы начинались со спонтанных набросков ее собственного черного кокер-исполнителя Отсона.
0: Понятно, любовь из семьи идет,
1: да,
0: правда?
1: Да, да, да, да. В то время как другие были сделаны по заказу людей, которые пожелали увековечить любимого питомца. В общем, для Виктории портрет собаки – это не просто сходство. Каждый рисунок начинается с просмотра фотографий четвероногих моделей и рассказов владельцев, постепенно превращаясь в то, что художница описывает как тихий диалог с характером каждого.
0: Так мило,
1: ты
0: слушай.
1: Ты бы смогла...
0: Нарисовать?
1: То есть смотри, она, получается, рисует характер собак. То есть...
0: Интересно, как вот нарисовать его можно, как?
1: Ну вот она так видит.
0: Интересно. Ты знаешь, я хотела очень давно фотосессию со своей собакой. Ну, теперь я хочу портрет.
1: Я буду учиться у нее и рисовать себя.
0: Ребята, учимся. Да,
1: да.
0: Учимся.

0: Своя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Друзья, если прямо сейчас за окном дождь, есть плюсы. Это легальный отказ от запланированных встреч. Можно отменять любые планы фразы «там такой ливень». Не забываем про экономии во время дождя и на косметике. Нет смысла краситься или укладывать волосы, если через 5 минут на улице все сделает за вас природа. А еще под огромным зонтом, капюшоном и темными очками вас не узнает ни один бывший или назойливый знакомый. И не забываем про бесплатную мойку машины. Грязь, конечно, не смоет, но создаст иллюзию того, что вы пытались.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 16 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром, поэтому, если солнца не хватает, молниеносный ответ придет свыше о том, как хорошо даже когда гроза. Главное найти в этом изюминку.

0: Айван, ритм осеннего дождя на волнах Гомеля ФМ. Знаешь, если ребенок ложится спать слишком поздно, его организм не успевает полноценно восстановиться. Многие родители думают, что если положить ребенка на час позже, то это не такая уж большая проблема. Но именно в первые часы ночного сна организм ребенка запускает важнейшие процессы восстановления. Во время глубокого сна активируется так называемая система очистки мозга. Она помогает удалять продукты обмена, накопившиеся за день, и поддерживает память, внимание и способность к обучению. В это же время происходит активная выработка гормона роста, вещества, которые участвуют не только в росте ребенка, но и в восстановлении тканей мышц и нервной системы. Поэтому специалисты рекомендуют, чтобы дети младшего и школьного возраста уже спали примерно к 9-10 вечера.
1: Да. Я вот думаю, ну вещай. А ты уложи, попробуй их в 9 часов вечера-то. Не укладываются.
0: Поздний отход ко сну может приводить. Знаешь, к чему?
1: Ну-ка.
0: К повышенной утомляемости, к трудностям с концентрацией, эмоциональной нестабильности, снижению качества восстановления организма. Иногда для здоровья ребенка важны не дополнительные занятия и кружки, а просто вовремя выключенный свет и полноценный сон.
1: А вот если сопротивляется? Вот не хочет.
0: У тебя же есть дети, да? Если я не ошибаюсь.
1: Да.
0: Как ты уложишь?
1: Это сложно. Во-первых, нужно уложить себя, постараться, да, то есть показать пример. А не всегда есть возможность лечь, отдыхать в 9 или в 10, или даже в 11.
0: Не показывайте дурной пример детям, если гуляете до 8.
1: Так что, друзья, да, укладываемся все в 9 и выключаем свет в 9, в 21.30. Все, и всем спокойной ночи.
0: А если есть желание не спать, то Гомель ФМ в кровать.
1: Мы всегда на связи.
0: Делаем громче, да.
1: Мы на связи, да.

0: Ёлка проще, а кто-то героически, не по-простому, принимает роды. 14 ноября 2011 года Марк Хадден, который является пожарным и фельдшером, помог принять роды у женщины, у которой начались схватки. Ему,
1: где именно?
0: Ему,
1: роды принял.
0: Это где-то.
1: А, не указано. Думала,
0: не
1: может,
0: указано,
1: это в машине,
0: где-то,
1: там, в самолете.
0: Да. Нет, подожди, ну вы...
1: А,
0: в машине. Ему удалось успешно принять их прямо в машине скорой помощи, да. Однако спустя несколько часов в больнице он узнал, что биологическая мать не может заботиться о ребенке и планирует немедленно отдать его на усыновление.
1: Думаю, что по состоянию здоровья. Давай так предполагать.
0: Ну да. Угу.
1: Хотя, ладно.
0: Угу. Да, Хадден и его жена, которые долго молились о пополнении в семье, на следующий день подписали документы об усыновлении и дали девочке имя Ребекка Грейс.
1: Все-таки попал ребенок, да, в нужную семью?
0: Ну, а куда? А как иначе?
1: Его усыновили, правильно? Другая семья.
0: Да. Спустя годы история получила продолжение. В этом году, когда Грейс в возрасте 14 лет получила диплом младшего специалиста, то состоялось празднование выпуска. Путешествие на 800 миль стало символом замкнувшегося круга от экстренных родов в машине скорой помощи до выпускной сцены в колледже.
1: Интересно. Слушай, ну все-таки вот судьба была, да, вот этому человечку, да?
0: Мне больше всего понравилось, как она праздновала выпуск.
1: Ну, это креативно, правильно.
0: Путешествие на 800 миль, которое стало символом замкнувшегося круга от экстренных родов машины.
1: Хорошо. А кто в самолете рождается? Вот потом, как они празднуют, интересно.
0: Ну, кто рождение? В самолете рождается, тот с парашютом прыгает раз 800 потом,
1: а в лифте?
0: Да.
1: Бывают такие случаи.
0: Тот ездит на 9-й этаж и спускается на 1-й каждый день.
1: Вот это весело.
0: Да.
1: Ну, главное родиться, а уже как отмечать, вы же понимаете, как фантазии хватит у всех.
0: Да.

0: Супергол Скидпа Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Скидпа Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гомель ФМ на часах 17:52. У микрофона Влад Марченко.
3: И Ань Мишина.
2: Нас не видно, но мы всегда рядом. Нас слышно. Друзья, в следующем часе открывается рубрика «Лови приветы», поэтому пишите ваши приветы. И если хотите кого-то поздравить, возможно, с долгожданным отпуском, мы с огромным удовольствием.
3: Правда, лето.
2: Влад?
3: Я каждый вечер...
2: А Влад песенку споет.
3: А я спою. А уберегу. И сочиню, и продолжу.
2: Талант, талантище. Пишите в Телеграме, @FM, в закрепленных сообщениях, в комментариях. В Вайбере тоже мы есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А у нас есть сообщение. Зачитываю.
3: Зачитай.
2: Пишет нам Ольга. Здравствуйте, ведущие, и здравствуйте, слушатели Гомель ФМ. Ромашка желает всем хорошего вечера, а своему любимому Владику еще и нежный

0: привет. Спасибо большое вам, Ромашка.
1: Ну, это не мне, конечно, да. Это понятно.
0: И Владику от команды Гомель FM всего самого-самого лучшего.
1: Да. Я продолжу.
0: Тезка, да?
1: Только лучшего, только самого хорошего. Джейсон Дерула, Слау Лау, да.

0: Все скажет музыка.
1: Друзья, у нас первый час подошел к концу, но мы с вами не прощаемся. Встретимся уже в следующем часе. Андрей Баранов подоспел с новостями.
2: Да, Василиковый тур, который был у нас в Гомеле, теперь отправился в Могилев.
1: Ну, об этом чуть позже, после песни. А пока послушаем трек Джейсона Дерула «Slow Low».

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. С 1 июня в Беларуси вступили в силу изменения в правилах пребывания иностранцев. Обязательная дактилоскопическая регистрация теперь распространяется на лиц, ходатайствующих о статусе беженца, временной защите или разрешении на проживание, а также на получивших статус временной защиты. Исключение составляют иностранцы в возрасте до 14 лет и старше 75 лет. Цель нововведения — повысить безопасность, упростить контроль за пребыванием иностранцев и выявить нарушителей миграционного законодательства. Васильковый тур едет в Могилев 19 июня в преддверии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. По городам Беларуси проходит концертно-развлекательный марафон. Место проведения будет объявлено дополнительно. Гостей ждут выступления артистов, звезд и участников «Славянского базара», а также ремесленные изделия в стиле фестиваля «Юбиляра». В программе фестивальное караоке со звездой и квиз с призами. Победители получат приглашение на проекты форума в Витебске. В Гомеле вопрос национальной безопасности Беларуси в условиях международной эскалации обсудили на семинаре областной организационной структуры «Общество знания». В качестве спикера выступил официальный представитель объединения «Беларусь» Александр Тищенко. На встрече эксперты подчеркнули, что особое внимание сегодня уделяется молодежи, как и одной из ключевых групп информационного взаимодействия. При этом ставка сделана на системное образование, доступную информацию и формирование критического мышления. В Жлобине завершился городской конкурс эскизов муралов, который собрал более 50 работ от жителей разных возрастов. Проект был направлен на благоустройство городской среды и поддержку творческих инициатив горожан. Победителем стал 8-летний Захар Куницкий, ученик средней школы номер 13. Его эскиз признали лучшим, и сегодня эта идея уже воплощена в жизнь. Яркий мурал появился на фасаде дома по улице Первомайская, 2Б. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
7: Категория программы 16+.
8: Гомель ФМ на часах 18:09. У микрофона Влад Марченко.
9: Я Мишина.
8: Вечер понедельник – это время, когда самый сложный рубеж недели официально пройден. Как ты считаешь, Влад?
9: Да. Ну, официально пройден, музыку делаем громче и танцуем на все 100%.
8: Поэтому вы, ребят, заслужили полноценный отдых. Ну, а мы продолжаем. В этом часе мы услышим. Никита Райс, «Тик-тик-так» – это трек, под который невозможно не качать головой. Вкушаем мягкий ритм и глубокую славянскую мелодичность, которая мгновенно заставляет наши сердца биться чаще. Влада, «Танцуй, Беларусь». Хаваи, Наваи, мастерски упаковали классический синдром «Ты пожалеешь, кого ты потеряла» в максимально крутой, качающий трек «Прятка».

0: Послушаем трек со сильным и особым характером, где текст звучит уверенно и бескомпромиссно. Дэя, красивый парень. Как ментальный навигатор для тех, кто чувствует себя одиноко в огромном мегаполисе. Моя Мишель на малиновой луне.
1: Все мы изначально.
0: А продолжает наш вечер трек, где главный посыл – давить на газ нужно всегда, вне зависимости от того, на какой вершине ты сейчас находишься. Зиверт, газ.
1: Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: дань. Волки, оказывается, считаются единственными животными, способными неделями голодать, лишь бы не есть, что попало. Эти животные, в принципе, очень удивительны. Они символизируют силу, свободность и верность. Но при этом их жизнь строится на крепких семейных связях и поддержке стаи. Многие исследователи отмечают, что волки заботятся о своих партнерах и потомстве, а успех стаи зависит не от силы одного животного, а от сплоченности всей группы. Для них сотрудничество всегда важнее соперничества. Волки напоминают нам о простых, но важных ценностях, верности, ответственности и взаимопомощи. Наблюдая за ними, да.
1: Я рассматривала даже собачку взять себе, волчка, какой-то период. А потом меня напугали, что они не социальные, и что-то я вот...
0: Говорят, хаски очень похожи, да? Или кто? Есть же такие собаки, которые очень похожи на волка.
1: Даже не скажу. Ну, волчки это... Волчак.
0: Вот. Будешь брать?
1: Нет, мы взяли немецкую овчарочку.
0: Я пойду в лес за волком.
1: Потом, может быть, вторую возьмем.
0: Я пойду в лес за волком, если в студии буду стоять с волком, то не пугайся.
1: Все-таки, правда...
0: Будем вместе выть потом.
1: Голодный, как волк, да? Но очень актуально.
0: А вдруг он нам споет тут?
1: По волчи. Под столом, да?
0: Спросим, а как
1: спою?
0: Да.
1: В общем, ребят, все, кто прямо сейчас ужинает, да, у кого такой же аппетит, как у волка, приятного аппетита.
0: Не ешьте, что попало. А то станьте как волки.
1: Это правильно,
0: да. Есть это, что нужно.
1: А волкам здоровья и легкой добычи. А пока послушаем лирик кассеты.
2: Голоса Беларуси.

Селена Гомес только что открыто заявила: «Позвони мне, когда расстанешься». Похоже, она точно знает, ради кого готова подождать. И ее можно понять, ведь упустить такого идеального мужчину никому не хочется. Какого именно? Ответ знает певица Дэ. Встречайте, красивый парень.

0: Твоя реклама.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, ловите три шага для радости прямо сейчас. Создайте дофаминовый якорь. Запланируйте на вечер то, что вас искренне радует. Просмотр фильма или покупку чего-то. Ожидание приятного снизит стресс. Второе – это сделать сброс одной сложной задачи. Выполнить ее в самом начале. Ощущение свободы и гордости за себя зарядит вас энергией на всю неделю. И третье – замедлите шаг. Если почувствовали, что понедельник вас немного закружил, нужно сделать глубокий вдох, посмотреть в окно или напомнить себе: «Я здесь. Главное, у меня все получится».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: С 16 июня в Гомеле области будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов, свитер снимаем, верх оголяем, ближайший пляж, думаю, пока подождет, пока холодновато. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром, а счастье дает именно хорошая погода.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: Музыка твоей страны.

0: новость, которая для меня худова, да и не только для меня.
1: Я уже представляю.
0: Да, именно голод запускает внутреннюю очистку.
1: О, конечно.
0: Знала?
1: Ага. Нет, не знала, давай, рассказывай.
0: Которая уничтожает больные клетки. Когда ваше тело испытывает чувство голода, оно активирует систему глубокой очистки под названием аутофагия.
1: Когда мы так говорят, мне хочется еще больше жареную курочку с картошечкой. Влад, это же как классно.
0: Салатик какой любишь?
1: Зеленый.
0: В общем, за раскрытие этого процесса японский биолог Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию в 2016 году. Суть проста. В условиях отсутствия пищи клетки начинают поедать накопленный мусор. А это поврежденные белки и органеллы.
1: Себя, да?
0: Да. Это не просто выживание, Ань, а мощная перезагрузка.
1: День-два, там, ну, все, поголодать.
0: Можно больше.
1: Можно? Не нужно.
0: Она, кстати, защищает нас от дегенеративных заболеваний и преждевременного старения. Все-таки. Аутофагия помогает клеткам обновляться, делая из них сильнее и устойчивее к вирусам и болезням. Короткие периоды голодания – это не диета, а биологический инструмент долголетия. В общем, я, Ань, буду жить долго, потому что я очень худой.
1: Хочется тебя накормить. Ладно, пропустить там завтрак можно, обед можно или ужин, да. Ну, что-то одно, но есть все равно надо.
0: Да.
1: Я себе уже потихонечку нагуляла рассказами твоими аппетит. Невзирая на то, что голод полезен. Вот так.
0: Пойдешь
1: только
0: есть
1: жареную
0: сейчас
1: курочку, жареную картошечку. Что может быть лучше, а?
0: А я говядинку. Я очень люблю тушенку.
1: Тоже классно. С макаронами. Как это называется? По-плотски, да? Макарон по-флотски.
0: Макарон по-флотски – это вообще супер.
1: Вот, да.
0: Мне поэтому любит готовить моя бабушка.
1: Все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита.
0: Да.
1: А пока послушаем Никиту Райс «Тик-тик-так».

0: рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Китае. У пары родилась девочка-блондинка с голубыми глазами, что едва не разрушила брак из-за подозрений в измене. Я хочу посмотреть. Что-то я захотел на твои глаза посмотреть.
1: Видишь?
0: Вижу.
1: Видишь,
0: ну, не скажу. Вот что значит генетика. Да. Она же удивительная наука, которая иногда способна переписать любые законы логики и вероятности. Эта история остается одним из самых ярких примеров того, как далекие предки могут внезапно передать привет своим потомкам спустя сотни лет. Рецессивные гены могут спать внутри ДНК целыми поколениями, никак себя не проявляя, пока не встретят точно такого же спящего партнера. Обидно, кстати, что из-за незнания базовой биологии отец едва не разрушил собственную семью беспочвенными обвинениями.
1: Вполне логично. Представь, да,
0: этот случай доказывает, что природа гораздо сложнее, да, и мудрее наших стереотипов.
1: Угу.
0: То есть...
1: Они все хорошо у них, да? Они живут вместе, все помирились, да? Сделали тест ДНК.
0: Ну, да.
1: То есть там концовочки нет, да? Мы давай додумаем за них.
0: Просто концовка такая, что правда всегда выходит наружу.
1: Я знаю историю, когда у одной женщины, она была беременна близнецами, и родились близнецы один темненький, другой светленький. То есть совершенно разные. Тоже было много вопросов, но понятно, что делали тест ДНК для того, чтобы все были спокойны. И... Дети, мамы, дети.
0: То есть
1: дети,
0: я так понял, что если ее, где-то далеко, когда-то давно мой прадедушка был темноволосый.
1: Гены играют шутку.
0: Ну вот, я так и понял.
1: Причем интересную, да.
0: Ладно, давай к музыке.
1: Давай.

Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: на часах 18.52 в Анагомеле ФМ. С вами Влад Марченко
1: и Аня Мишина.
0: Да, а пока немножко еще по истории расскажу. Моя история буквально вот вчера, как раз про погоду за окном. Решила, что все-таки засуну нос на грядку, на часочек поковыряюсь, да? То есть попалю грядочку.
1: Так.
0: Рядом со мной была моя собака. Буквально пару рядков осилила, как пошел сильный дождь. Я надела капюшон, то есть кофта и капюшон. Дождь сильный, думаю, ну и ладно. Он такой теплый, такой прям, ну, знаешь, такой летний вайб, да? Обалдеть, прям ощущение, вот как в детстве мне вспомнилось почему-то. Я до последнего была на грядке, если честно, наслаждалась. В какую-то минуту я глянула на свою собаку, мне стало ее жалко и самой стало стыдно, потому что она вся промокла, она стояла, просто меня ждала. Вся мокрая.
1: Ты ее обтирала?
0: Я ее сушила дома феном, да.
1: Сушила феном?
0: Да, да, чтобы ей было хорошо, конечно, не мокро. Поэтому важно помнить и не забывать
1: я
0: минуты
1: предлагаю
0: печали и радости.
1: Всем,
0: да.
1: У кого есть пудель, сушиться танцами с хорошей музыкой.
0: Да, поэтому не забываем, да, о наших хвостиках.

0: что, друзья, второй час подошел к концу незаметно, и Андрей Баранов к нам подошел, тихо вошел с новостями.
1: Андрей, расскажи, что впереди нас.
2: Ну, значит, ждет. Пора стать заметным. Значит, 11-й международный культурно-образовательный форум, который объединяет молодежь стран СНГ, проходит в городе Гулистон. Расскажу, что же запланировано от белорусской стороны.
1: Расскажи, а мы будем слушать.
0: Да, но это же немножко позже. А мы не прощаемся с вами, встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем трек, который пахнет скоростью, ночным городом и абсолютной уверенностью в том, что после любой черной, темной полосы ты выйдешь абсолютным победителем. Джонни, Реки Вели.

0: Гомеле 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнований на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Правительство установит единый порядок конкурсного отбора, что позволит усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь более широкий круг претендентов. Так введен новый формат чествования, вручения почетного знака победителям, а для популяризации соревнований закреплено активное продвижение их опыта в СМИ. 11-й международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» объединяет молодежь стран СНГ. С 15 по 24 июня в таджикском городе Гулистон соберутся 90 школьников из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси. Нашу делегацию представит талантливая молодежь со всей страны. В программе обмен традициями, выставки, мастер-классы и тренинги. Особое место займет День Беларуси. Участники познакомятся с национальной культурой через концертную программу. 18 июня член Совета Республики Александр Новиков проведет в Гомеле прямую телефонную линию «Личный прием граждан». Прямая линия состоится с 15 до 16 часов. Звонки принимаются по номеру 51 19 84. Личный прием начнется в 16:00 по адресу Гомель, улица Советская, 16. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 51 47 53 59 22 10. В Гомеле на проспекте Победы проходит санитарная обрезка деревьев. Некоторые липы и каштаны обнажили сухие ветви после появления листвы и сильных ветров. Чтобы улучшить состояние сквера, работники предприятия «Красная гвоздика» занимаются обрезкой отмерших деревьев, стараясь сохранить зеленые части кроны. На их место будут высажены молодые саженцы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Вечер на Бумере ФМ представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

0: Мы на Гомель ФМ на часах 19.07. У микрофона по-прежнему Влад Марченко.
1: И Ань Мишина.
0: Ну а мы продолжаем этот прекрасный вечерок вместе и пока без дождя. Послушаем инструкцию по сложной геометрии от Кеши оригами. Среди сотен случайных прохожих и мимолетных взглядов рождается история, которую невозможно забыть. Виталий Дроб с атмосферным, прям атмосферным треком.
2: Атмосферным.
0: Метро.
2: Да.
0: В этом треке Сергей Лазарев и Полина Гагарина предлагают убрать слезы и жалость, а включить холодную экранную эстетику, где точка ставится с высоко поднятой головой. Хэппи-энд. Послушаем настоящее погружение в глубину человеческих чувств от Александра Панайотова «Акваланг».

Фантом «Моя боль» исполнит Руслан Алехно. Это пронзительная, глубокая, драматическая исповедь о любви, которая ушла, но оставила след в душе. Продолжает наш вечер не просто трек, это настоящий диалог эпох. Диджей Льюис, Билли Джин.

0: Когда в Гомеле будет метро?
1: О, я жду, я жду.
0: С Волотовы до куда?
1: Немножко, но будет
0: или
1: леток.
0: С Пушкина?
1: Тоже будет очень удобно. Очень удобно. Mm-hmm. Ждем вместе, правда?
0: Да. Еще, Ань, есть новость такая. Во время шторма на улице города начала падать рыба. Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Йора поразительный бонус. С неба начала падать мелкая рыбешка. Мальками оказались завалены и улицы, и дворы. Многочисленные горожане запаслись ведрами и бросились собирать добычу. Кстати, подобное странное событие для Йора не в новинку. Оно обычно происходит в период с мая по июль во время сезона дождей, и о нем сообщают уже более 100 лет, привлекая международное внимание. Точная причина рыбных дождей неизвестна, но ученые полагают, что во время шторма смерчи захватывают мелких рыбок с поверхности воды, а после сбрасывают этих несчастных на землю уже в другом месте. Однако немало местных жителей считают удивительную рыбалку небесным благословением. Ань.
1: Ну, ты знаешь, все равно как-то люди, понятно, есть хотят, да, рыбка падает прям в корзинку, как говорится, в прямом смысле этого слова.
0: Как бы ты отреагировала на такой дождь?
1: Ну, что
0: вот представь,
1: сказать? Мне рыбку жалко.
0: С неба падает рыба.
1: Рыбку жалко.
0: А ты ее хватай в аквариум.
1: Жалко, и рыбку
0: а ты ее
1: жалко.
0: Бахай в аквариум.
1: Вот, кстати, вариант.
0: Да?
1: Хотя у меня есть и кот, и собака, и попугай, но...
0: А у меня тоже рыбки плавают, и кот бегает.
1: Так что и мне рыбки будут не лишними.

что, друзья, от глубокого погружения с аквалангом Панайотова к абсолютной музыкальной зависимости, одержимость от которой не хочется спасаться, на сцене взрывной ритм от Харриса Кельвина «Obsessed».

0: Моя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей.

Друзья, небольшая напоминалка. Если вдруг вы идете вечером один, снимите наушники, наслаждайтесь улицей. Идите по свету, забудьте про темные дворы. Ключи в руке, приготовьте их заранее. Удобная обувь, чтобы можно было бежать. Держите дистанцию, не давайте никому подойти к вам близко. Зайдите в магазин, если кажется, что за вами следят. Смотрите по сторонам, не залипайте в экран телефона. Доверяйте инстинкту. Страх не бывает случайным. Всем добра, света и обязательно друга рядом, чтобы было не страшно. А чуть позже о погоде.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Итак, завтра, 16 июня, в Гомельской области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Правильно я сказал, Ань?
3: Что-то ты побежал, как разбежался,
2: с
3: да?
2: С порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Если будет плюс 25, прошу не хулить на синоптиков, а греться с улыбкой. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Они, правду, погоду предоставляют точнее, чем говорю о ней я.

0: Кеша, оригами на волнах Гомель FM. Ань, у меня прям на языке крутится новость. Вот
1: давай.
0: Хочу сказать.
1: Выдавай.
0: Хотя хочу спросить, ты любишь оригами?
1: В детстве, да, пыталась развивать.
0: А вот у меня, я люблю таких животных. Слушай, горожан удивили сразу две бесхозные свиньи, разгуливающие без присмотра. По Коннектикуту, это США. Там они бегали.
1: Они
0: ты испугалась,
1: или
0: Ань,
1: что,
0: ты
1: да?
0: испугалась. Они же немало удивились, когда за один день в разных частях города заметили сразу двух бесхозных свиней. Первый сигнал поступил около 6 утра. Животное разгуливало по двору жилого дома, словно вышел на утреннюю прогулку.
1: Это же небезопасно, они же кусаться, наверное, могут.
0: Как?
1: Я считаю, что они кусаются.
0: Они только хрюкают.
1: Они кусаются, здравствуйте.
0: Они хрюкают, и в свинье говорю.
1: Ну-ка,
0: и
1: ты...
0: в грязи там плескаются.
1: Окей, Google. Они еще как могут
0: укусить? Хорошо, мы посмотрим.
1: Укусить.
0: Чуть позже сообщили еще об одной свинье, которую уже несколько дней видели в другом городском районе. Как мне кажется, в городе неожиданно стартовал неофициальный свиной марафон.
1: То рыбки с неба
0: да,
1: падают, да?
0: Мне так показалось.
1: Забеги.
0: Сотрудникам службы по контролю за животными пришлось отдельно уточнять, что речь идет не об одной энергичной путешественнице, а о двух разных свиньях. Да. В общем,
1: ну, надеюсь, что они остались
0: мы
1: живы,
0: будем,
1: их поймали,
0: мы будем
1: все
0: делать,
1: хорошо, да?
0: Будем красоветь, как правильно сказать, марафетиться с помощью хорошей музыки.
1: Обязательно, только музыка.
0: Она красит человека.
1: Музыка спасет мир и красота.
0: Давай слушай.
1: Женская и мужская.

0: Да, это Сергей Лазарев, Happy End, совместная работа с Полиной Гагариной только что в эфире Гомель FM. В магазине Sunshine Corner Market, это в Новой Зеландии, наблюдается наплыв любопытных посетителей. Все из-за яблока сорта Брэйберн. Знаешь такой?
1: Брэйберн?
0: Да, Брэйберн.
1: Да,
0: ела?
1: Да.
0: Ну, слушай.
1: Красное.
0: Слушай, это дальше. Оно же было доставлено в магазин с партией других фруктов. Люди стекаются полюбоваться на диковинку, которая окрашена в красно-желтый цвет. Она окрашена.
1: Подожди, они не красные разве эти яблоки?
0: Ну, причем цвета разделены посередине почти идеально ровной границей. Подобные яблоки являются результатом генетической мутации, в результате которой фрукты образуются из клеток двух разных генетических групп. Естественно, такие плоды встречаются крайне редко, примерно один случай на миллион. Владелица магазина рассказала, что за долгие годы не видела ничего подобного, но она рада тому, что Sunshine Counter Market появилась фруктовая знаменитость. Аня, хотела попробовать такое яблоко.
1: У нас в магазинах столько таких красивых яблок белорусских, вот наших, с половинкой, ну пусть там не четкая граница, но
0: слушай, вот даже
1: красоты
0: пятнышко,
1: можно увидеть и купить.
0: Пятнышко
1: разные.
0: Черненькое, мы считаем, что яблочко с гнильцой, да?
1: Наоборот, что есть червяк, вот то и нужно есть. Вот
0: где там, есть там, червяк?
1: Там, где был червячок, уже побывал, да. Это считается, что вроде как можно есть.
0: Яблоко с мяском. Червячки
1: плохое не будет.
0: Яблоко с мяском. Будем не кушать.
1: Накормил, да, рыбный супчик съели.
0: Да ладно, шучу. Кушайте больше яблоко, яблоки со свинками, да, вот их готовят. Правильно вы только что говорили?
1: Да.
0: Или яблоко с курицей.
1: Рыбным супчиком заедать, да. И всем будет счастье.

Фантомная боль – это когда человека уже нет рядом, но сердце продолжает чувствовать его тепло. Мы отпускаем эту грусть, сжигаем остатки прошлого и выходим на совершенно новую орбиту. Время включить космическую скорость и сиять, несмотря ни на что. Встречайте Muse Night Shift Superstar.

0: масовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Реклама на радио.
4: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: на Гомель-ФМ на часах 19.51. С вами проводит этот вечер Влад Марченко и...
1: И кто?
0: Кто?
1: Я не знаю. Это прекрасная дама Аня Мишина.
0: Я чуть было тебя в угол не поставила. Ладно, ты реабилитировался быстро. Мне буквально сейчас попалась подборка топ-30 самых любимых запахов в мире в 2026 году. Итак, все 30 называть не буду, давай назову десятку лучших. На 10 месте. Запах леса. На 9. Цитрус. Затем шоколад. Чистое белье. Запах скошенной травы. Запах моря. Запах дождя. А вот на 3 месте свежесваренный кофе. Это уже моя тема. На 2 ваниль. А на 1 тран-тан-тан-тан-тан. Интрига. Запах лаванды. Влад, какой твой любимый запах?
1: Ты знаешь, если вот ты у меня вот просто так берешь сейчас глубоко интервью,
0: да,
1: и запах дождя для меня это нечто.
0: Все-таки запах дождя.
1: Да, это нечто. Ну, кофе я пью очень много, поэтому да. А у тебя?
0: Мне нравится запах книг, свежих газет. Это даже похоже на запах денег. Это шепотом по секрету.
1: Ладно, запах леса. Любим тут Бервульф и медведи, и волки. Да?
0: Слушаем.
1: Топим.

0: ребят, 3 часа прилетело незаметно. С вами были Влад Марченко
1: и Аня Мимимишина.
0: Как Мимишна. Андрей Баранов.
1: Она невероятная Мимишина.
0: Ой, спасибо. Спасибо. Андрей расскажет там новости.
2: Да, продолжаем говорить о конкурсах, фестивалях. Вот в Смоленске запланирован фестиваль «Молодежь за союзное государство». Он уже ищет своих участников.
0: Ну, об этом, да, чуть позже. Ребят,
1: и прямо сейчас.
0: Прощаемся с вами. До завтра. Встречаемся в 17 часов на Гомель FM. А сейчас послушаем не просто танцевальный трек, а настоящий музыкальный манифест Avicii Fade Into Darkness.
1: Ага.
0: Всем пока-пока.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров о подтверждении целевого назначения товаров. Документ регулирует ввоз в Беларусь КНР диоксида титана, алюминиевой фольги и графитированных электродов в рамках решений коллегии Евразийской экономической комиссии. Постановлением определен порядок выдачи подтверждения целевого назначения товара. Это позволяет ввозить продукцию без уплаты антидемпинговой пошлины в пределах ежегодных объемов, если сырье используется белорусскими организациями для производства. В Смоленске состоится 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». Старт намечен на 3 сентября, продлится он до 7 сентября. Для участников подготовят конкурсные выступления, мастер-классы от профессионалов, встречи с известными артистами, экскурсии и насыщенную культурную программу. В ближайшее время стартует прием заявок на фестиваль. К участию приглашаются граждане России и Беларуси от 14 до 25 лет. На конкурс ждут талантливых ребят, которые поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют, владеют цирковым искусством или другими творческими направлениями. Член Совета Республики Алла Смоляк проведет в Гомеле личный прием граждан. Встреча запланирована 23 июня в 10 часов по адресу улица Пролетарская, 9. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Гомеле 56 85 71. В Гомельском районе стартовал областной слет юных спасателей пожарных. На протяжении 3 дней 80 юных спасателей будут соревноваться в тематических конкурсах, демонстрируя свои навыки, знания и командный дух. На слет прибыли учащиеся из областного центра Гомельского, Житковичского, Реческого, Калинковичского и Чечерского районов. Первым испытанием для юных спасателей стал конкурс «Смотр стоя». Это состязание требовало от участников максимальной четкости и слаженности в выполнении команд. Впереди еще 5 конкурсов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут. Еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: С 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбираете культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Family. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Позиция Беларуси и президента по самым острым вопросам большой политики. Интервью главы государства Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» совсем скоро. В беседе белорусский лидер обозначил позицию нашей страны по ключевым вопросам ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине, милитаризации Европы и перспективам мирного урегулирования. Телеверсию смотрите сегодня вечером в 22:00 на «Беларусь-1». В Беларуси родители могут вернуть деньги за услуги репетитора при неудовлетворительном результате обучения. Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Прежде всего, следует заключить письменный договор с репетитором или учебным центром и четко прописать в нем желаемый результат, например, балл ЦТ не ниже определенного уровня. Также важно подтвердить, что ребенок прилежно занимался. Для этого стоит сохранять переписку в мессенджерах, фиксировать домашние задания и отчет об успеваемости. Опираясь на закон о защите прав потребителей, можно требовать расторжения договора и полного возврата средств. На аппаратном совещании в Гомельском горосполкоме рассмотрен комплекс вопросов, которые касаются жизнедеятельности города. В числе приоритетных задач – завершение ремонтных работ в общежитиях, учреждениях высшего образования до конца августа и детальное планирование процесса заселения обучающихся. Особое внимание уделено ремонту дворовых территорий. В Гомеле продолжается регистрация домашних животных. Заявления принимают в службе «Одно окно» в каждом районе. Взрослых животных нужно зарегистрировать в течение 3 дней после приобретения. Котят и щенков с 3 до 3,5 месяцев. Процедура бесплатная. В день обращения владелец получает удостоверение «Жетон». Налог взимается только за собак и платится ежеквартально вместе с коммунальными платежами. Льготы предусмотрены для пенсионеров, инвалидов первой и второй группы, владельцев частных домов с одной собакой и собак-поводырей. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шугарынг – это метод депиляции, который позволяет избавиться от излишней растительности на скуре с помощью нанесения цукровой карамели. Традиция выдаления волосов с помощью цукру возникла у старожитные часы. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Еще у старожитным Египте женщины имкнулись позбавиться от нежаданных волосов на теле. Спочатку яны користались острыми лезами и пинцетами, але гэта было не вельми приемно и займало шмат часу. По одной из версий, первой поспробовала шугаринг колонная жонка фараона Нефертити. Служанки наносили солодкую массу на ее тело, а после затвердения сдымали. До речи, цукор для выдаления волосов почали выкористовывать выпадково. Худшей за все, цукровую пасту применяли для лечения ран, как продухилить развитие инфекции, и зауважили, что паста выдалялась разом с волосами без раздражнений. По другой версии, эту процедуру придумал придворный знахар Клеопатры, и она доручила ему знайти худкий и безопасный способ гладкой скуры. Основу массы, которую придумал знахар, складали мед, цитрусовый экстракт и мята.
0: Мода на мове.
1: У Европе шугаринг появился только в 1984 году. Рецепт солодкой массы и описание процедуры привезла туристка, которая вернулась с подорожжа по Тунисе. Ей подобалось, что процедура простая и безопасная. Но у России об шугарингу доведались только у початка 2000-х годов и користались им далеко не все. Сегодня это один из самых популярных методов депиляции в свете. Эту процедуру выбирают за простоту и чудовный эффект. Методы поляпшаются и распрацовываются новые склады, потому что догляд за телом николи не выйдет из моды. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер SWOOP – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане SWOOP уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрешена, связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

удовольствием.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 370-529-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?